0: Да, это не то, я купил сметану выдавливающую.
1: Не, нормальная сказали, сметана. Не та сметана.
0: Я говорю, да, да, коты ели, все нормально.
1: Нет, просто мы не будем никого рекламировать, просто появилась сметана, которая
0: в мягкой упаковке, как мазик, как сгущенку переделали.
1: Да.
0: Сметана. Нормально все. А одна звезда говорит, не то. На котах проверено первое утреннее шоу.
1: Знаете что, друзья, на котах проверено у Артема. И сейчас Артем купил мне еще эту сметану. А, то есть коты, а следующее...
0: Конечно.
1: На проверке я.
0: Ну, Юль.
1: Я потом скажу, друзья, как оно.
0: Да я тоже нормально себя чувствую.
1: А там понравилось, если... кошечкам понравилось
0: а
1: или нет?
0: А если вы не очень нормально себя чувствуете, провериться надо. Генеральный партнер шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
1: А в «Гемотесте» контроль печени со скидкой 50%. Комплексная проверка печени и желчевыводящих путей плюс скрининг гепатитов Б и С. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Фраза

0: генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Замурчательная акция в «Гемотест». С 28 сентября по 11 октября проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: от эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: 7.12 уже в Новосибирске, друзья. Подходите поближе, поболтаем, пообщаемся. Тему для разговора подкинем и, конечно же, наполним эту пятницу смыслом.
2: Ну, да, какие смыслы в пятницу? Просто настроение отличное.
1: Не надо, Ичка, надо все успеть.
2: Не знаю, у меня планов. Мне планов 7, на пятницу нет, 7, на выходные 12, есть. Ну, ну давайте по порядку.
1: Расслабляешь нас
2: сейчас
1: уже.
2: Сейчас обратим внимание на ваши сообщения. Во-первых, круто, что вы просто пишете такие настроенческие послания. Вот, например, ну Наталья написала. Просто всех с пятницы поздравляет. Всем добра, хорошего настроения. Ну чувствуете, да, Наталья на позитиве.
1: Ну,
2: берем
1: это
2: пример.
1: Это да? Приятно, да. Заряжаемся.
2: Давайте еще Анна написала. Поздравьте мою дочь с днем рождения, с 9-летием. Просит Елизавету поздравить. Давайте поздравлять Елизавету.
1: Поздравляем, Лиза, Елизавету. Вот крутых подарков, о чем мечтается. И ярко, и вкусно, и празднично, чтобы
2: ну, а
1: было.
2: Мы пока давайте посмотрим, какие праздники у нас есть сегодня, в пятницу, ну,
1: давай,
2: ну и
1: выходные.
2: Ну, давай
1: съездим, сгоняем быстренько на Кубок Легенд по волейболу, где Локомотив шел без поражений, но вчера уступил Зениту Казань.
2: Не прошел, я так понимаю.
1: Почему мы идем дальше?
2: Нет, я имею в виду, не прошел победную вот эту вот линию.
1: Подумаешь, первые поражения завтра, то есть сегодня снова сыграем, обыграем. Да. Я уверен.
2: Ладно, со спортивными моментами разобрались. Давайте посмотрим на праздники. Сегодня Всемирный день улыбки. Ну когда, как не сегодня, нужно
1: от
2: улыбаться.
1: Станет всем светлее.
2: Сегодня также Международный день социального педагога.
1: Спасибо.
2: Сегодня день среднего профессионального образования.
1: Спасибо.
2: В России.
1: Это я говорю всем, кто был в моей жизни. Спасибо было.
2: Ну и день метростроителя в России.
1: Ну, не строили, но знаем, что и любим. Наш новосибирский метрополитен обожаем.
2: Я тут проехалась, кстати, буквально позавчера на метро и заплатила вместо 48 рублей 38, по-моему.
1: Сколько ты заплатила?
2: Короче,
1: ну, хорошо,
2: сэкономила.
1: Что заплатила, Юлечка. Заплати, спи спокойно.
2: В субботу можно отметить Всемирный день трезвости.
1: Поздравляем.
2: Международный день войлока. Ну, если вам надо.
1: Очень странно.
2: День ОМОН в России также,
1: ну,
2: в субботу.
1: Ну, тут серьезно ребятам говорим спасибо. Ну, как можно совместить день войлока и трезвости? Ну, что же? Если бы не было дня войлока, можно было держаться как-то, понимаешь? А как так вот, ну?
2: А тут вот все так сложилось, да? Ну и воскресенье, Всемирный день животных. День работника электронной промышленности в России.
1: Поздравляем.
2: День космических войск России.
1: Всей души.
2: И день гражданской обороны.
1: Ура.
2: России тоже.
1: Ура,
2: ну,
1: ура.
2: И именинники. Давайте посмотрим, кто у нас родился в пятницу, субботу или воскресенье. Сати Казанова.
1: Это группа «Фабрика».
2: Стинг.
1: Это музыкант, тоже я знаю.
2: Гвен Стефани.
1: Это No Doubt, Don't Speak.
2: Вадим Самойлов.
1: Агата Кристи, да.
2: Лена Катина.
1: Группа Тату, услышим сейчас.
2: И Евгений Осин, он же просто Женя Осин.
1: Легенда,
2: родился,
1: да.
2: Тоже
1: помним.
2: В этот день. Ну, что-то из этого мы обязательно послушаем. А о чем мы хотим с вами поговорить, так это, конечно же, про выходные. Если вы заглядывали в наши социальные сети, то уже видели, какую тему мы сегодня вам для вас запустили.
1: Закинули, запустили,
2: и
1: давайте
2: просто
1: общаться.
2: Решили узнать, какие у вас планы на выходные? Вообще, планы на выходные есть или нет? Вот в качестве голосования как раз вопрос. У вас есть планы на выходные? Да? Или нет? Ну, как пойдет? Знаете, по ходу разберемся. Вот я тот человек, который, ну, по ходу разберемся.
1: Я тот человек, у которого все запланировано. В ежедневнике записано. Во-первых, завтра я иду на свадьбу.
2: О, как!
1: Послезавтра я иду на открытие одного такого классного места за красотой. Приду, ой, не узнаешь меня просто.
2: Я боюсь тебя.
1: И там
2: тебя.
1: Еще и день войлока завтра. Ну, что ж такое-то просто?
2: Как это совместить? На свадьбе не забудь поднять.
1: Меня подлечат в воскресенье, все нормально.
2: Ну, а какие у вас планы, друзья, на выходные? Делитесь, потому что, знаете, мы всегда говорим, мысль отправляется в космос, и значит, все получится. А если мысль отправлена еще и с помощью радио Юнитон, у нас же радиоволны, вот
1: точно.
2: Это вот все как положено.
1: А если у вас еще ничего не придумано, вы можете вот заразиться теми планами,
2: взять
1: которые...
2: на вооружение, да?
1: Да, пришлют те люди, которые уже все распланировали.
2: Ну, давайте напомним о том, что наша тема уже запущена в наших социальных сетях, в группе ВКонтакте, там же с голосованием все идет. Макс-канал, Телеграм-канал, темы есть. Ну, а можете писать напрямую нам на номер 8-983-510-107. Это Макс, Телеграм, СМС, пожалуйста.
1: Мы узнаем, чего там у вас и где.
2: Что мы планировали
1: там? На горизонте это светится. Ну и, конечно же, уже через 3 музыкальные минуты после группы Тату ворвемся в ваше сознание с вашими посланиями.
0: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем. делаем выводы. Юнитон. Информбюро.

0: 7.20 уже в Новосибирске, друзья. Это радио Юнитон, первое утреннее шоу. Мы готовы общаться сегодня с вами на тему грядущих выходных и планов на них.
1: А вот, собственно, вопрос так и звучит сегодня в качестве темы в первом утреннем шоу. Какие планы у вас на выходные? Есть они вообще или нет? Ну, давайте, несколько сообщений сейчас. Поговорили, что планы могут вдохновить, да? Вот мы сейчас почитаем. Кто-то, может быть,
0: давай,
1: то же самое захочет.
0: Вдохнови меня на рассвете дня.
1: Андрей написал, у него в планах кидать уголь. Вчера заказал 2 тонны.
0: Оу.
1: Вы готовы присоединиться? Можете все помочь Андрею покидать? Я думаю, он не откажется.
0: Ну, зато, Андрей, зима будет теплой. А где-то там за горизонтом, за бугром, намеки на это вообще никакие не проглядываются.
1: Дмитрий написал, завтра еду на дачу варить раков.
0: Ну, хоть это нормально, классно.
1: По поводу дачи, смотрите, что нам Борис пишет. Друзья построили новую баню на даче. Придется помогать с тестированием, там как жар держит, как хороша мануальная зона. Там есть мануальная зона. Как...
0: Ой, это так, это сложно очень, да?
1: Борис пишет, тяжело, но
0: очень
1: надо.
0: Очень тяжело тестировать баню чужую. Очень тяжело. Это, ну, конечно, ну.
1: Владимир написал, на завтра, во Всемирный день трезвости, у нас запланировано закрытие дачного летнего сезона и открытие дачного зимнего сезона. Как вам такой вариант?
0: Ну, серьезно?
1: Нет, ну, хорошо, а что он не закрывается вообще, в принципе,
0: да? Все дачники собрались, я смотрю, вы не спите тогда?
1: Нет, вот
0: едяйте
1: так...
0: уже, затаривайтесь уже.
1: Многие написали,
0: багажник там все ставьте.
1: Цель, ну... это выспаться, никаких планов нет, есть цель.
0: Вы молодцы,
1: только поспать.
0: Большие молодцы, спите.
1: Ну, да, Татьяна тут задается вопросом.
0: Но у нее вопросик.
1: Вопрос, да, не пора ли менять колеса? Вот, может быть, это в планы
0: Татьяна.
1: Выходных?
0: Ну, подождите.
1: Ну, как будто бы рановато, да, еще?
0: Если вам не жалко ваши шипы,
1: которые, вот
0: которые будут
1: по
0: шуршать по
1: ездить.
0: Асфальту. Нет, там даже ночных минусовых нету впереди.
1: Так что, Татьяна, вот этот план вычеркивайте, вычеркивайте из своего списка.
0: Спросите об этом через недельку.
1: Ну, а что касается нашего голосования, то сейчас на вопрос, есть ли планы на выходные, друзья, 50 на 50.
0: 50%
1: сказали, что да, конечно, другая половина сказали, что нет, разберемся, вот придут выходные, посмотрим.
0: В эфире разбираемся, пишите нам, друзья, о планах на выходные, это наша тема, легкая пятничная сегодня, ну и для тех, кто едет на свежий воздух, на дачку, кому надо там супчик сварить, в Казани что-то там заварганить.
1: Да, можно дома остаться и тоже что-нибудь вкусненькое организовать.
0: У нас специальная информация и цена дня от партнера шоу «Пуш» гипермаркета низких цен «Маяк».
1: И действительно, друзья, цена дня на Волочаевской 57/1, ловите момент, свинина на кости охлажденная 269,90 за килограмм. Поэтому, дамы, господа, девчонки, мальчишки, все держим курс на «Маяк» и радуем себя и свое окружение.

0: Фадеев. Каждый будний день в вашей компании.
1: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
2: Гипермаркет низких цен «Маяк». Пеномонтажная всесезонная 750 мл 234,90. Чайник электрический 2,2 литра, стальной корпус 599,90. Автомобильный компрессор 280 ватт с фонарем 2244,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
3: Реклама. Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
4: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
5: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
6: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо «Деспирадо» от фабрики мороженого «Солнечный день».
7: Субъектам предпринимательства в фонде микрофинансирования НСО предоставляются займы до 5 миллионов рублей. По ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Информация о работе фонда и условиях выдачи займов доступны по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте microfond.ru в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
8: Я сосиски уважаю, варю, жарю, запекаю и в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.

0: круглосуточно.
1: И Безмирнова Ива. Оператор 319-547-687-251.
2: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
3: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
4: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
5: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
7: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.

0: Звездный прогноз на радио Юнитон. Первый утренний для вас.
1: 7.30 в Новосибирске. Друзья, подходите поближе. Для вас и для нас, и для нас с Юлей, и для всех. Гороскоп на сегодня. Давайте узнаем, как прожить эту пятницу. Сегодня 2 октября.
2: Овны, в пятницу придется отложить дела и заняться чужими проблемами. Сегодня вы такой участливый помощник для тех, кто в этом нуждается. В ущерб себе. Это, конечно же, все пойдет. Но, с другой стороны, ну вы же такие участливые. Вы молодцы.
1: Конечно. Всю неделю вы неучастливые были, а сегодня-то поучаствуйте, пожалуйста. Далее, тельцы, последний рабочий день – это не повод расслабляться. Наоборот, пятница отлично подходит для начинаний. Зеленый свет для дерзких планов и сумасшедших идей. Но начинания могут быть не связаны с работой же.
2: Тут вроде как про работу как раз.
1: Ладно.
2: Близнецы, первая половина дня у вас максимально активная сегодня и инициативная. После обеда можно выдохнуть, расслабиться. Все равно ничего глобального после обеда уже не решится.
1: Понятно, близнецы.
2: Поэтому
1: выдыхайте вот так. Что-то пятница с нами делаете. Я сказал, ты звезды сказали выдыхать. Раки, без вас сегодня никак. Вы и мозг, и руки, и сердце любого дела, и все. А где другие органы, раки? Где клешни ваши? При этом... Сами вы почти не прикладываете усилий. Достаточно обаяния и харизмы, чтобы все закрутилось, завертелось вокруг вас.
2: Раки, красавцы и красавицы.
1: Как без вас никак, но вы ничего не делаете, все само делается.
2: Львы, сегодня, пожалуйста, не юлите и не пытайтесь утаить ошибки, если вдруг они возникнут. Тайное все равно станет явным. Не хотите подмочить репутацию? Наберите смелости и сделайте все правильно.
1: Понятно,
2: вот сразу,
1: львы.
2: Да? Ну, либо признайте свои ошибки.
1: Далее, девы, вас ждет приятная встреча. Возможно, с человеком, который зарядит оптимизмом и подкинет классную идею. После такого разговора захочется горы свернуть.
2: Это я, смотри, ты меня уже встретил.
1: Я, Юлечка, после тебя всегда горы сворачиваю, бегу навстречу. К тебе, конечно же, к тебе.
2: Весы, кто сказал, что пятница уже выходной? Впереди у вас манящее и радостное что-то хорошее, но сегодня еще нужно потрудиться, причем ударно потрудиться. Ну, вы потерпите, вы, конечно, отдохнете там где-то потом.
1: Ну, завтра, послезавтра.
2: Но пятница
1: надо,
2: у вас ударная, рабочая, все как положено.
1: Далее, Юлия и Скорпионы, не идите сегодня на поводу у эмоций, выключите их совсем, правда, не получится их совсем выключить, но постарайтесь не предпринимать поспешных действий.
2: Ну, вы нашли, конечно, кому про эмоции сказать, Скорпиона.
1: Да,
2: да
1: тише,
2: мы как психанем.
1: Да, тихо.
2: Как вот знаете.
1: Тихо, начинается.
2: Ну и как их выключить?
1: Мама, спасите,
2: не
1: начинается.
2: Хочу выключать. Стрельцы, вас раздосадует чье-то поведение. Покажется неуместным или недопустимым. Молчать или сказать все в лицо, решать только вам, но какие-то люди вас сегодня расстроят своим поведением.
1: Далее, Козероги, у вас пятница щедра на подарки. Приятно получать что-то без повода. Вы также используете этот день для того, чтобы порадовать кого-то из своего окружения.
2: То есть и вам может
1: день
2: прилететь,
1: подарков,
2: да?
1: День подарков у вас, и вам, можете... и вы, Козероги, давайте.
2: Водолеи, пора что-то менять, знаете где? В интерьере. Переставить мебель, повесить новую картину, купить какую-то симпатичную мелочь. Такие перемены принесут большое удовольствие, поэтому давайте дома что-то организуйте. Хотя, а почему дома? Ну в офисе же тоже можно,
1: конечно.
2: Да?
1: Конечно. Только согласуйте с близкими и окружением вашим. А то не понравится, а потом заново будете туда-обратно передвигать.
2: В гороскопе не написано согласовывать.
1: А тогда двигайте. Далее, рыбы. Меньше слов, больше дела. Девиз этого дня. Именно это восхищает окружающих. Вас ставят в пример и стараются делать, как вы. Ну вы рыбы.

0: погода на радио Юнитон.
1: 7.36 в Новосибирске, друзья. Хотим узнать всю правду о погоде.
2: Но перед этим, во-первых, напомним о том, что...
1: Перед этим,
2: во-первых, потому что через несколько минут у нас игра «Операция подмена»,
1: так.
2: Раздача классных подарков. Это во-первых.
1: А после того как?
2: А после того, как мы вот сейчас рассказали об этой игре,
1: шикарно.
2: Давайте еще ваши сообщения почитаем.
1: Это мы любим.
2: Елена написала: передайте, пожалуйста, привет моим коллегам, самым ответственным и профессиональным девчонкам Алине и Надежде, которые уже на работе и считают платежи. Мчу к вам, пишет Елена.
1: Алина, Надежда, вы суперпрофессионалы, но читайте, начислите нам с Юлей тоже.
2: Что-нибудь, да? Ну, если вы это начисляете, да.
1: Или вы наши платежи считаете.
2: Смотрите, а мне интересно, Елена, она что, не профессиональная и не ответственная, она, судя по тому, что она еще едет, да?
1: Ну, Елена, тогда вам... Нет, она ответственная за вкусняшки. Елена, заезжайте за шоколадкой.
2: Все сложилось. Ну, а теперь давайте о погоде, что нам синоптики пообещали, в том числе, кстати, и на выходные расскажем. Но начнем с дня сегодняшнего.
1: Сегодня прекрасная пятница. Рассвет уже на горизонте, осадков в городе не ожидается, ветер будет восточный, 2-7 метров в секунду. Сейчас за окном
2: плюс 4 градуса.
1: Днем, внимание, 15-17 выше 0. Вот это мне нравится.
2: Ну
1: давайте
2: а выходные,
1: дальше.
2: Давайте
1: суббота, воскресенье.
2: Быстренько посмотрим. Завтра 17-19, тепла.
1: Круто.
2: И это, мне кажется, как раз вот многие написали нам, что едут на дачу в качестве планов на выходные. Ну, надо ловить момент, тем более, что преимущественно без осадков.
1: Так, воскресенье.
2: Воскресенье, плюс 16, плюс 18, там уже местами небольшой дождик,
1: да,
2: может
1: ерунда.
2: Быть.
1: Да, ерунда. Но тепло же.
2: Ну а в понедельник, друзья, там еще тоже будет достаточно комфортно, около плюс 15 градусов, но там уже дождь нам обещают, уже прям не просто местами, а прям конкретный. Прям
1: вот такой, блин, как у тебя на районе
2: и остался,
1: там конкретный.
2: Да.
1: Подарки будут действительно, друзья, это мы тоже конкретно авторитетно заявляем. Через 3 минуты игра «Операция подмена».
0: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА». Время!

0: Текст загружен?
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена» в первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Геккель А». Безумно крутая шаурма.
4: 7.42, поиграем, друзья. У нас действительно текст загружен.
5: Да.
4: Вот, пожалуйста, мяско готово. Сейчас закрутим, шаурму организуем.
5: Шаурма из текста?
4: Шаурма из безумно крутой шаурмы. И у нас действительно есть сертификат на 1000 рублей на угощение для вас.
5: Все подробности по поводу нашей игры сейчас расскажем. Ну, а по поводу шаурмы, друзья, ну, иногда лучшая идея рождается ведь очень просто. Написать друзьям в пятницу, что встречаемся на шаурму. Ну, а дальше безумно крутая шаурма. Вкусно одному, еще вкуснее вместе. Но сейчас все дружно будем отгадывать задание в игре «Операция подмена». Это суперхит, в котором мы заменили музыку и немного даже текст. Ваша задача — вспомнить, кто в оригинале
4: кто
5: ее исполняет.
4: Кто поет в оригинале? Это
5: название
4: наш
5: песни
4: вопрос.
5: Нам не нужно,
4: не
5: друзья.
4: Надо. Только кто поет. Отправляйте варианты в Макси Телеграм 8-983-510-107. Обязательно с вариантом ответа указывайте свой номер телефона. Подсказок сегодня не будет.
5: Автор первого сообщения получает подарок.
4: Зажигательно, с размахом, с выходом из-за печки в нашем эфире появляется задание игры.

0: 7.46, подводим итоги игры. Операция подмена, музыка подменили, стиль песни поменяли, но вы молодцы, справились. Послушаем, напомним
1: Давайте
0: задание.
1: Давайте еще раз фрагментик.
0: Ю, сделай, как ты делала. А я как этот гармонист Кадышевой. Оп, оп.

0: Ну, легко же было. Ой, вот это сейчас вырвалось снова, дай себе.
1: Блин, невозможно сдержать себя.
0: А еще муж Кадышева говорит, давай, давай, давай, давай, давай, давай, на каждую песню. Но, друзья, это не «Золотое кольцо» и не Кадышева. Это неверные ответы. Не Полина Гагарина и не группа «Лицей». Еще была Ирина Аллегрова, еще одна Ирина Круг и Ирина Дубцова. Анна Седокова, Куртукова.
1: Куртукова, Татьяна.
0: Татьяна, которая матушка земля, да? Юлия Савичева, группа «Мираж». Виа, «Сливки» продолжать, нет?
1: Да можно, в принципе, остановиться.
0: Стоп,
1: а на самом деле все было достаточно просто. Но все услышали «Рома», «Роман». Но это группа «Винтаж».
0: «Винтаж» – правильный ответ.
1: Давайте смотреть, кто молодец быстрее всех. Вы вообще все молодцы, кто написал нам. Но кто быстрее всех справился с заданием. И это наш слушатель, номер телефона которого заканчивается на 54-58.
0: Примите наше поздравление и подарок. Сертификат на 1000 рублей вас угощает. Безумно крутая шаурма.
2: Операция «Подмена». В утреннем

0: больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Каникулы в Китае. Level 11.
2: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
6: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.
7: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
8: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
11: Денис Мацуев представляет «Диалог поколений». Фортепианный концерт восходящих звезд. 13 октября. Новосибирская филармония. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. Категория 12+.
12: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
13: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
12: Не спеши нарушать.
13: Спеши научиться управлять безопасно.
14: FM 101.1.

сибирской столице 8:00. FM.

0: Первое утреннее шоу в эфире радио «Юнитон». Здравствуйте, друзья. Пятница пришла. Обожать, любить, общаться и строить планы на выходные. Именно под таким девизом сегодня проводим наш эфир.
1: Ну, давайте напомним тему, которую мы с вами решили обсудить. Она абсолютно пятничная, в преддверии выходных. Что мы обсуждаем, друзья?
0: Планы.
1: Выходные.
0: Планы на выходные.
1: Да.
0: Что планируете? Вот эти теплые, финальные, осенние, как проведете?
1: Ну, давайте почитаем, что вы нам пишете, да? Какие у вас планы на сегодня? Работа, работа,
0: не
1: еще раз работа.
0: Сегодня, да, а на выходные?
1: Наталья написала.
0: Работа.
1: Да, она работает
0: такое?
1: В такси, поэтому, ну, тут вот так бывает.
0: Ну, будете нас развозить.
1: Просто это тебя сначала развезло, а потом
0: я иду
1: тебя
0: на свадьбу,
1: развозить.
0: Иду завтра. А послезавтра иду здоровье поправлять в клинику.
1: Хорошо. Павел написал: завтра у нашей соседки Леночки день рождения, идем в гости.
0: Вот прикольно.
1: Леночка, готовься, тут, значит, сразу. Павлик и Ульяшка.
0: Павлик
1: подпись.
0: Не один идет, да, Павлик и Ульяшек вам идут.
1: Ну, я думаю, что там еще будут гости. Приходящие. Дальше поехали. Давайте смотреть, что у нас еще. Заглядываем
0: Макс, Телеграм,
1: в Макс-канал.
0: В группу ВКонтакте обязательно заглянем.
1: Значит, Дмитрий написал: рыбалка, дача, баня, шашлык. Тебе
0: вот
1: что нравится?
0: Четко
1: вот,
0: по плану.
1: У Дмитрия все будет вот это вышеуказанное.
0: С рыбалки пришел человек, пошел в баню. Он же заморался на рыбалке.
1: Ты так сказал, пошел в баню. Ну как-то звучит, как будто
0: потом,
1: так вот.
0: После баньки шашлычок и снова банька.
1: Не, ну неплохой.
0: Нормально.
1: Неплохой вариант. Кто-то вот, пожалуйста, собирается в театр. Ну, это прекрасно.
0: О, это шикарно.
1: Это прекрасно.
0: Театр нынче, конечно, не дешево стоит.
1: Давайте еще. Анна написала: дача, газон, шашлык и баня. Ты чувствуешь, да, у нас идут перечисления такие, да? Елена написала: всю неделю пролежала в больнице и сегодня выписывают. Хочу просто гулять и наслаждаться теплой осенней погодой.
0: Будет, кстати, по поводу погулять, к нам внимание. Срочно остановите музыку. Наталья из Барнаула едет в Новосиб. Наталья написала, что завтра в планах приехать в Новосибирск на денек, встретиться с подругой, с которой не виделись 9 лет. Наталья из Барнаула, подруга из Красноярска, и вот он.
1: Не, ну вы ничего себе, вот это круто.
0: Центр притяжения Новосибирска, да, плюс-минус на середине маршрута.
1: А Александр написал: мы едем в Сочи. Ну, неплохо, ну неплохо.
0: Всего доброго.
1: Дальше. Я планирую доделать второй этаж в доме, написал нам Николай.
0: Прям доделать.
1: Прям вот чувствуете,
0: ну,
1: что доделаете, да?
0: Но надо доделать. Прям, а руки
1: прям
0: не
1: вот,
0: доходят.
1: Вот так вот прям, да?
0: Нам фотоотчеты нужны в понедельник обязательно.
1: Ой, у Дмитрия, у него, значит, там подготовить газон на усадьбе к зиме, там подстричь травку, 7 соток, понимаете, да? Там еще, значит, прогулка. Ну, серьезные планы. Давайте еще посмотрим в группе ВКонтакте, что у нас в плане ваших сообщений, ваших комментариев на нашу сегодняшнюю тему. Ну, а, например...
0: Там уже я заглянул, что Барнаул был из ВКонтакта.
1: Например, написала еще Светлана. Она просто будет спать. Мне кажется, сегодня каждое третье сообщение – это «я буду спать». Спать, отсыпаться, буду
0: Если
1: спать до 12.
0: Если возможность, надо отсыпаться. Ну и давайте на голосование заглянем. Оно есть в нашем телеграм-канале и в группе ВКонтакте. Есть у вас планы на выходные или нет? Мы интересуемся и видим такую картину. Люди, которые имеют планы, это 66%.
1: О.
0: И оставшиеся 34% выбрали вариант «нет», но по ходу разберемся. Сейчас нахватаетесь у нас тут данных,
1: вот
0: информации,
1: вот, да,
0: и примеров, как провести выходные, и так и проведете.
1: Ну и неплохо складываются пока у вас планы. Мне вполне все нравится.
0: Очень хорошо, да.
1: Вот там, единственное, а можно я не буду участвовать там, что там...
0: Полоть, уголь, сажать,
1: уголь,
0: садить.
1: Уголь, значит, нужно...
0: Две тонны угля нам надо, да, вот надо слушать,
1: оббросать,
0: раскидать.
1: Нам писали, да. Вот второй этаж я не могу.
0: Не будешь доделывать?
1: Ну, я могу только там музыку, радио
0: Тогда
1: включить.
0: Тогда знаешь, что
1: все.
0: Иди ты в баню, Юлечка. Потому что многие в баню собрались.
1: Не, ну в баню я сходила бы, да.
0: Правильно тебя отправил куда надо. А мы вас, кстати, отправим поправить здоровье и проверить, как у вас там чего и где. И как внутренний мир ваш насколько прекрасен. Это можно сделать у генерального партнера шоу «Пуш» в лаборатории «Гемотест».
1: А в «Гемотест» контроль печени со скидкой 50%. Комплексная проверка печени и желчевыводящих путей плюс скрининг гепатитов Б и С. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Замурчательная акция в «Гемотест». С 28 сентября по 11 октября проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.
1: 8.11 в Новосибирске. Здесь первым утренним шоу поговорим о дорожной обстановке в любимом городе. Яндекс.Карты показывают 5 баллов. Я предлагаю начать с улицы Петухова.
2: Давайте, потому что именно на Петухова сейчас ДТП и огромнейшая пробка. Кто едет со стороны Советского шоссе к площади Кирова, вообще не выехать ни с Громова, ни с Сибиряково-Гвардейцев. За Тулинки не выехать сейчас,
1: да,
2: фактически.
1: Площадь Кирова тоже закольцована, запробкована, поэтому пробраться в сторону улицы Мира тоже так себе, знаете ли, затея.
2: А по поводу улицы Петухова еще давайте отправимся туда, ближе к кольцу Хилокскому, потому что в районе остановки Молкомбинат, ну, перед тем самым мостиком, как мы его называем, деревянным, да?
1: Тот самый.
2: Там тоже ДТП случилось, поэтому будьте внимательны.
1: Небольшое затруднение на троллейные от 9-й гвардейской до Тещиного языка. Погнали на мосты, посмотрим,
2: что
1: там.
2: Ну, про площадь труда мы же еще не сказали, да? Ну, надо же просто напомнить.
1: Я к мостам, мы пробираюсь к мостам.
2: Ну, собственно, все банально и стандартно. Площадь Станиславского стоит, улица, вернее, Станиславского, от площади Станиславского до площади Труда, немного Ватутина затрудняется. Ну, а что касается самих мостов, они в нормальном рабочем движении. Смотрим правый берег.
1: Я знаю, кто виноват. Подожди.
2: Кто? Давай.
1: Виновата стрелка на Котовского. Потому что сейчас, ну, достаточно давно уже, когда ты едешь по Станиславского к площади Труда, левый ряд только налево.
2: Так.
1: И получается прямо только два ряда из четырех, потому что правый автобусный и два серединки. Кое-как мы КПКимся там туда пробегаем.
2: Что-то нужно пробираемся. С этим сделать надо. Вот что, давай, ты как вот предложи, давай, предложение.
1: Всех на удаленку отправляй.
2: А мне нравится твой расклад.
1: Чтобы не было пробок в городе.
2: Ну а что касается правого берега, давайте про улицу Большевистскую скажем. Там недалеко от остановки завод торгового оборудования ДТП. И от Бугринского моста, и вот до этой остановки сейчас большая пробка из-за, опять же, вот этого ДТП.
1: Ну и стандартные красные линии на Каменском шоссе и на Богдана Хмельницкого практически на всем протяжении. Немного по Курчатову придется на Курчатова перед объединением постоять. Фадеева едет не спеша, про Кедровую даже говорить не будем. Нормально там все.
2: Вот и все.
1: Успеваем.
2: Вот все. Ну, это пятница. Посмотрим, что будет дальше. Мы читали сегодня много сообщений от вас, что вы планируете закрывать дачный сезон. И мне кажется, что многие воспользуются теплой погодой, там до 19 градусов там обещают выходные. И действительно, после обеда, как летом,
1: дорванем, конечно,
2: начнутся пробки.
1: 100%. Но главное все успевать и соблюдать правила дорожного движения.
0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.

0: 8.18 в Новосибирске, друзья. Двигаемся навстречу выходным под звуки радио Юнитона и первого утреннего шоу. Спасибо, что настроились на нашу волну.
1: Тут, кстати, спрашивают, что поет там Леди Гага, абракадабра? Да, именно это она и поет.
0: Я перевел на русский, есть же переводчик, который песни берет. Абракадабра Леди Гаги, и там, значит, каля-баля купил коня, сколько стоит 3 рубля. Вот об этом пела Леди Гага.
1: Как это, свободный перевод песни Леди Гага. Но, кстати, по поводу музыки. Вот это тренд, который, наверное, где-то с год назад появился, когда все стали переходить на проводные наушники, и в том числе наши юные
0: слушатели.
1: Слушатели и не только. Но по всему миру был тренд. Все начали вот эти беспроводные наушники менять на проводные.
0: Да, у меня сейчас есть такие люди.
1: Нет, это удобно.
0: Нет, наушников нет проводных.
1: Нет наушников.
0: А люди в окружении есть такие.
1: Которые носят, да?
0: Да. Причем юные наши слушатели.
1: Вот.
0: Те самые, про которых ты сказала.
1: Сейчас новый тренд. Вообще, как я поняла, вот эти все тренды и с наушниками запустил Джастин Бибер. И вот сейчас новая история. MP3-плееры возвращаются, друзья.
0: Ну, а что,
1: причем
0: классно.
1: В виде тамагочи.
0: Батарейку телефона не разряжать. Почему бы и да?
1: Ну, единственное, что это, ты понимаешь, туда нужно будет скидывать треки.
0: А что, воткнул как флешку и все залил?
1: Ну, я вспоминаю, когда у меня был MP3-плеер в свое время, там было и радио. И там, соответственно, не нужно было никакие треки скидывать. Ты включаешь радио Юнитон, все, в наушниках проводных слушаешь MP3-плеер. Ну, как тебе тенденция?
0: Я говорю, классно. Батарейку телефона не разряжаем.
1: Ну, только
0: наушники
1: единственное, что
0: втыкаем,
1: вот еще один гаджет с собой таскать придется.
0: Так он выглядит вот так вот.
1: Ну,
0: как,
1: маленький, да, согласна.
0: Как не знаю что.
1: Как
0: брелок, как таблетка домофона чуть побольше.
1: Да. В общем, друзья, давайте будем в тренде. Доставайте старые MP3-плееры. У меня просто есть MP3-плеер, который выглядит как флешка. То есть он работает как флешка, там 8 мегабайтов можно.
0: Ага, 2,5 песни.
1: 2,5 песни.
0: Ну, да, загрузишь.
1: Там есть радио и вот такие вот тренды. Кстати, тренды бывают не только в плане музыки.
0: Техники и оборудования.
1: Тренды есть парфюмерные, например, да. Сейчас вот я очень хочу одну туалетную воду.
0: А я знаю где.
1: И я знаю, где я ее буду покупать.
0: И подскажет, и проконсультирует партнер шоу «Пуш» компания «Парфюм Люкс М».
1: Кстати, компания «Парфюм Люкс М» работает в сфере парфюмерии уже более 25 лет, и здесь вы всегда найдете полный спектр классических ароматов. «Парфюм Люкс М» — это живое общение, это профессиональные консультации, индивидуальный подбор ароматов. Приходите, друзья, слушайте, выбирайте, тем более цены вас приятно удивят. А куда приходить? Нужно запоминать адрес семьи Шамшиных, 99, ну а все подробности вы найдете на сайте parfumlux54.ru.
2: Разбудим всех, кто спит. Взбодрим каждого, кто уже проснулся. Пуш. На радио
3: Юнитон. Партнер утреннего шоу «Парфюм Люкс М». ИП Максимов Игорь Борисович.
4: Аромат – это ваша визитная карточка. «Парфюм Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
5: Здесь начинается искусство аромата.
4: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
5: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. «Парфюм Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле. Радио.
6: Реклама. За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
7: А теперь к новостям науки.
8: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
7: Телефон 230-98-58.
9: Застройщик ООО СЗ РГС 1-1. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Дома хорошо сидится, если рядом «Додо Пицца».
11: «Додо».
12: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
14: Подтянуть английский. Level 11.
11: Какие планы на выходные?
14: Я, сериал и пицца.
15: Да-да.
16: Быстроном снижает цены.
17: Только с 29 сентября по 12 октября 2026 года свинина окорок без костей охлажденная по 329,90 за килограмм.
18: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
16: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
19: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зайцевская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
20: Колбаски-гриллинки, риеды изысканные, да пончики мясные.
21: Что? Что это?
22: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.

0: Мимолетное меню, яркий интерьер и еще больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
2: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
3: Развиваете свой бизнес? Предоставляем займы по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Максимальная сумма займа до 5 миллионов рублей. Фонд микрофинансирования НСО. Изучите все условия займа на сайте microfund.ru в разделе «Виды микрозаймов» или уточните по телефону 209-13-33. МКК. Фонд микрофинансирования НСО.
4: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
5: Додо.
6: Ты молодец, переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить или заметить слишком поздно.
7: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.
8: Радио нашего города. Юнитон.
9: Радио Юнитон.
10: Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
11: 8.26 в Новосибирске в юбилейном сезоне шоу «Пуш». Друзья, мы выбрали самые любимые развлечения и забавы слушателей радио нашего города. По нашему городу будем колесить в игре «Маршрут настроен» и хотим вас пригласить поиграть.
12: 209-0507, телефон прямого эфира. Естественно, игра с раздачей подарков, поэтому пожелаем удачи. 209-0507.
11: Набирайте прямо сейчас.
13: Телефон прямого эфира 209-0507.

0: Через 100 метров не забудьте
1: сделать погромче.
0: Маршрут настроен.
2: 8.30 в Новосибирске. Поиграем, друзья. У нас для вас сертификат на заказ пиццы на 1000 рублей. Порадуйте себя тем, что любите. И, конечно же, прокатитесь с нами виртуально по городу для начала в игре «Маршрут настроен».
3: А именно это сейчас и будем делать вместе с Ириной, которая к нам дозвонилась.
2: Ирина, здравствуйте. Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Располагайтесь, пристегивайтесь. Поедем кататься.
3: И сейчас, вы сейчас в какой точке города находитесь?
4: Возле сада Кирова.
3: Так,
2: ну, у нас тут рядышком.
3: Ну, мы не там. Мы сейчас
2: вчера
3: путешествовать будем
2: виртуально,
3: не там.
2: В честь Дня музыки, который был вчера, мы остановились у зала имени Арнольда Каца, у филармонии, что на Красном проспекте.
3: Ну, а сейчас мы виртуально отправляемся в очень спортивное местечко, на стадион «Спартак».
2: Поехали.
3: И ваша задача, Ирина, сейчас угадать, сколько минимально по времени в данную секунду займет этот маршрут с учетом дорожной обстановки, опять же, в данный момент.
2: Варианты ответа в студию, прошу.
3: Итак, 6 минут, 9 минут, 12 минут.
2: 6, 9 или 12.
3: Давайте,
2: выбирайте.
3: Ирина, мы держим за вас кулачки, и ваш вариант.
4: Я думаю, 9.
3: 9. То есть, смотрите,
2: Вы просто вчера не слушали наше рассуждение, что хватит уже серединку выбирать. Ну что вы все серединку выбираете?
3: Или все-таки выберем серединку?
2: А можно выбирать и серединку. Итак, мы порассуждали, вам
4: 12
2: решать
4: минут.
2: 6, 9 или 12.
4: 12.
2: Так можно серединку выбирать.
3: А там еще 6 осталось. А вот и серединку. Вдруг Артем вас сбивает сейчас.
2: Миссия выполнена, мы вас запутали. Итак, окончательный ответ.
4: Серединка. Первая все-таки.
3: Вот, Ирина, я правильно сказала?
2: Первая — это 6, серединка — это 9.
4: Серединка — 9.
3: Серединку. Вот, Артем, зачем ты пытался сбить с толку Ирину?
2: Я просто рассуждал.
3: Ирина молодец, она сразу выбрала правильный
2: курс. Победа!
3: Да!
4: Спасибо! Ура!
2: Вовремя, Ирина, вы вернулись к верному ответу. Именно 9 минут этот маршрут займет сейчас с дорожной обстановкой.
3: Хотел сбить.
2: Первый самый лучший, первый самый первый, да.
3: Мы вас поздравляем, Ирина, с победой. Вам вручаем сертификат на заказ пиццы на 1000 рублей. Ну, а что касается понедельника, ну, посмотрим, будет ли там золотая середина победы.
2: У нас еще на этой неделе, еще и сегодня надо полтора часа продержаться и все подарки вам раздать. Поэтому далеко не уходите.
0: Маршрут настроен. На радио «Юнитон».

0: Погода на радио Юнитон.
1: 8:36 уже в Новосибирске. Друзья, поговорим о погоде на сегодня, выходные и понедельник. Но сначала напомним тему про выходные. Ну, логично
2: же.
1: Ну,
2: давайте, мы сегодня действительно выясняем, а какие у вас планы на выходные, есть ли они вообще. А планы, кстати, у вас у большинства есть, судя по нашему голосованию в социальных сетях. Потому что в данную секунду 62% сказали, что планы-то, конечно, есть.
1: Ну, а 38%-то еще просто не определились. По ходу определяться. Возможно, определяться с теми направлениями идей, которые вы нам подкидываете.
2: Ну, давайте почитаем ваши сообщения. Немного таких спортивных историй, детско-спортивных.
1: Давай.
2: Анастасия написала: мы едем в город Белово, у ребенка соревнования по смешанным единоборствам, будем за него болеть.
1: Ну, круто. Жалко, что не написали, как зовут спортсмена. Мы бы лично настроили на победу.
2: Сейчас тоже еще одно сообщение, тоже не знаем имя спортсмена. Наталья написала: мы на выходных будем болеть за сына на соревнованиях по киокушинкай.
1: Ну, здорово. Давайте, ребята, настоящий мужчина, спортсмены, с наградами в город возвращайтесь.
2: Прям хочется сейчас еще поболеть за Юлю, которая написала, что у нее планы на выходные.
1: Какие?
2: Это ПГДС. Ну, такие себе планы, пишет Юля.
1: Я нет.
2: Ну, это для здоровья, понимаешь? Вот все, пройдете один раз.
1: Мне надо усыпить только, чтобы вот это я на это согласился.
2: Не, ну, такие тоже варианты есть. Ну, Юль. Давайте. Потом нам напишите в понедельник, да, как все прошло.
1: Мы сейчас, пока музыка будет играть, пойдем сырники есть, а вы ничего не ешьте.
2: Наталья будет окна мыть к зиме. Кстати, точно, Наталья, вот это вы подсказали.
1: Не пугайте погоду, зима еще где-то там.
2: Так вот нужно поймать момент как раз,
1: такие вопросы и разговоры пошли. Менять колеса когда, скажите. Окна мыть когда надо.
2: Уже, ну все, к зиме
1: готовимся. Если запланировали, надо, мойте. С колесами рано.
2: Ну и еще вот Владимир, он за грибами пойдет.
1: Еще идут?
2: Ну, видимо, да. Владимир точно идет.
1: За грибами.
2: За грибами.
1: И грибы идут.
2: Да.
1: Ну, давайте с погодами разбираться. Кстати, погода на выходные великолепна, так же, как и сегодня. В эту пятницу по порядочку, да, идем? Без осадков и 15-17 тепла.
2: Сейчас плюс 6 градусов в Новосибирске. Ну, а что касается выходных, то завтра.
1: В субботу.
2: Вот завтрашний день прям нужно ловить по максимуму. Плюс 17, плюс 19 и преимущественно без осадков будет в Новосибирске.
1: Так, воскресенье 4.
2: Воскресенье. Плюс 16, плюс 18 уже местами.
1: Ну, тоже
2: дождик.
1: Хорошо. Да нормально.
2: Ну а в понедельник около 15 градусов, и там уже, ну, дождь по полной программе.

0: Рекорды можешь ты не бить, но знать о них просто обязан. Самое то.
1: 8:42 в Новосибирске, друзья. Первое утреннее шоу рассказывает о достижениях и рекордах. О великой нашей стране сегодня речь пойдет. Юля, давай.
2: А давайте с вами отправимся сегодня за рекордом в город Барнаул.
1: Как раз мы читали сообщение о планах на выходные, что наша слушательница из Барнаула едет в Новосибирск, чтобы встретиться с подругой, которая едет в Новосибирск из Красноярска.
2: А мы сейчас виртуально отправимся в Барнаул, потому что именно там живет очаровательная Наталья Валерьевна Симыкина.
1: Так,
2: которая,
1: что она там натворила?
2: Чей рекорд, кстати, еще до сих пор не побит. Она натворила, да, все хорошее. Она коллекционирует солонки.
1: Это прикольно.
2: Солонки.
1: Сейчас каких только нету.
2: Самая большая коллекция солонок в России. Больше 7 лет она собирает.
1: У меня есть девочка, помешанная на кошках. У нее полотенцедержатель кошка, светильник кошка, солонки кошка.
2: Ну а здесь вот, пожалуйста, солонки. 2292 солонки у нее имеется в наличии.
1: Это же солить, не пересолить.
2: У нее там все, значит, такой стеллаж, на котором все это стоит.
1: Обалдеть, это пыль вытирать потом.
2: Она проводит, ну, в том числе экскурсии, где рассказывает, она вообще болеет этой темой, рассказывает про какие-то древние традиции, как раньше, там, ты же помнишь, да, хлеб с солью, вот это все выносили, все как положено. Больше
1: 292.
2: Всего у нее солонок в форме уточки. Ну, так получилось. Уточки.
1: Забавно.
2: Я сейчас поняла, что у меня дома...
1: У меня нет солонки.
2: Маленькая.
1: У меня вообще нет.
2: И то она стоит и не используется.
1: Юль, у меня соль покупается в специальных пластиковых упаковках, где дырочки крутятся. Хочешь
2: вот
1: так, хочешь сяк. У меня вообще солонки нет. Я думаю, где у меня все солонки? Они в Барнауле у Натальи Симыкиной.
2: Наталья Валерьевна тебе может... Кстати, не знаю. Мне кажется, она...
1: Нет, это экспонат. Их
2: нельзя
1: трогать.
2: Нельзя давить их. Да. Единственное, что если только тебе, например, подарили, ей, я имею в виду Наталье Валерьевне, она говорит, ой,
1: повторка.
2: А у меня уже есть такая, да.
1: Дарю, передарю.
2: Дарю Артему в Новосибирск.
1: Ну, я говорю, вот стеллажи, вот это все стоит, ты мне фотку показываешь. Это ж как-то там пыль-то вытирать. Вот. Я в детстве 4 салатника хрустальных доставал, мыл полочку, мне уже тяжело было. А тут отодвинь все 2292 соломки.
2: Можно распределить на неделю, да? Вот сегодня я там вот эту полочку
1: мою. Пока одну моешь, вторая запылилась. Но это круто, что наши сибиряки могут ставить все рекорды. Поздравляем.
0: Самое то. Пожалуй, самая рекордная рубрика на радио «Винитон».

0: Есть просто вода питьевая, есть вкусная, свежесть Алтая. 230-23-32.
1: Вам мясо с овощами, детям котлеты с пюре, а собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное, сбалансированное домашнее меню. Ветнара, пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
2: Ммм, а пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
3: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
4: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Додо пицца. Все до последнего кусочка.
3: Додо.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Это Леген, подождите, годарное возвращение. Чикен Бамбони снова в Додо.
3: Додо.
6: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
2: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
3: Додо Пицца. Место для самых искренних улыбок.
4: Додо.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? В смысле конечная?
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: Новосибирске 9.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Друзья, это первое утреннее шоу. Мы готовы общаться с вами и строить планы на выходные. Пятница пришла. Пуш тут же. Здесь же еще, кстати, подарки будут и новая музыка. Но для начала напомним тему для разговора. Что ты делаешь еще?
1: Немного АСМР. АСМР в эфире.
0: Я так ты делаешь как-то активней.
1: Так АСМР, ты это как шуршишь. Раз спокойствие.
0: Так ты тихо шуршишь, шурши
1: тихо,
0: громче.
1: Шур-шур.
0: Вот, шур-шур-шур-шур-шур. Пошуршали, друзья, здрасте. Еще раз почитаем сообщение.
1: Итак, сегодня мы решили выяснить, а какие у вас планы на выходные. И, друзья, какие они разные, эти самые планы. Я вообще, конечно, в шоке. Кто-то там второй этаж строит, кто-то, не знаю, там спать будет все выходные.
0: На мотоцикле поедет 47 километров.
1: Вот, Марина написала, делать проект по литературе ребенку третий класс. Марин, ну пусть ребенок сам сделает. Ну когда мы уже перестанем помогать детям?
0: А может там что-то такое витиеватое надо вырезать, склеить?
1: Все, что дается ребенку делать в школе задание, подразумевается, что ребенок это может сделать сам.
0: Ой, мать года, ага, сама-то наверняка сердце беспокойное. Ну, всем помогает.
1: Я все пытаюсь...
0: К племяхам тут гоняла, всем помогла уже.
1: Я все пытаюсь... застать тот момент, когда уже вот все сами, понимаешь, да, и не надо будет ничего помогать. Вот ребенок пришел, сам все сделал, все, ты только спросил, как там оценки, посмотрел
0: надо
1: в электронном
0: помочь,
1: дневнике и все.
0: А потом все сами делали.
1: Дальше,
0: молодцы.
1: Давайте еще читать. Написал нам Дмитрий, прошу прощения, Наталья. Она собирается довести до идеала песню. Песню про меня и моих подружек. Записали песню про сибирских девчонок, понимаете? Музыкальная будет
0: творческая, классно,
1: суббота
0: здорово.
1: Или воскресенье. Вячеслав пишет, в субботу с сыном на лодочке на рыбалку поедем.
0: Давайте поаккуратнее там, и улова вам тогда классного.
1: Ну, чтобы все получилось. Иван пишет, завтра едем на Алтай, ура.
0: Счастливо, Алтаю, привет.
1: Ксения написала, я вообще на выходные подписалась поработать. Теперь думаю, как отмазаться.
0: Ксения уже никак, весь город услышал.
1: Или, ну вы даете, это вы послушали...
0: Если какая-то Ксения, какая?
1: Ой, Ксения, вы послушали, какие планы у наших слушателей и решили,
0: да
1: что...
0: Да наверняка.
1: Ну как-то работать-то уже не хочется.
0: Но если какая-то Ксения подписалась работать и будет отмазываться, знаете, она заранее весь город предупредила об этом.
1: Да. Екатерина написала, еду к родителям в деревню, нужно посадить чеснок.
0: Да вы что, а что
1: его
0: надо,
1: в зиму,
0: правда?
1: Да, сажают, да?
0: Не знаю.
1: Ну вот магазины продают. Мы, к сожалению...
0: В эти вот в сеточки три штучки, три головки чеснока.
1: Который на полгода хватит.
0: Покупаешь и вообще просто потом он засох уже через полгода, выкидываешь половину.
1: Почему? Надо у всех так, да?
0: Садить надо, да.
1: Мне кажется, такими же темпами пропадает обычно тыква. Когда ты покупаешь ее, думаешь, я сейчас как буду делать тыквенную кашу. И она там умирает. Нет, у тебя не так.
0: Нет, мне просто нет тыквы в жизни. И никогда ее не покупал.
1: Давайте я куплю тыкву, пусть не она у тебя
0: мне...
1: полежит.
0: Ты купи мне тыкву в виде выжатого сока уже. Тыквенный сок я люблю.
1: Серьезно?
0: Конечно.
1: Ты единственный, кто его пьет в моем
0: окружении. В моем окружении тоже я единственный, поэтому всегда он мне достается.
1: Ну и давайте посмотрим на голосование, друзья. Оно продолжается в наших социальных сетях. Мы тут выясняем вообще, а планы у вас есть? Или вот так, знаете, в выходные зайти немного спонтанно, и как пойдет, так пойдет. Большинство из вас все-таки планы себе понастроили, хотя 59%, не такой большой перевес. Посмотрим, что будет дальше. У нас целый час еще на голосование.
0: Нажимайте на кнопку, пишите нам сообщение. И не забывайте о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
1: А в «Гемотест» можно пройти контроль печени со скидкой 50%. Комплексная проверка печени и желчевыводящих путей плюс скрининг гепатитов В и С. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Замурчательная акция в «Гемотест». С 28 сентября по 11 октября проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Юнитон.
1: 9.08 в Новосибирске. Друзья, подходите поближе. Здесь на радио Юнитон время музыкальных новинок, точнее одной песни, за или против которой вы будете голосовать.
2: Тут, смотрите, песня одна, а исполнять будут два человека.
1: СТ и ТК. ТК – это транспортная компания, СТ – это значок стерео.
2: А теперь более серьезно. СТ, рэпер СТ.
1: Да,
2: ну,
1: тут не надо
2: тут
1: ничего
2: все понятно.
1: Расшифровывать. А ТК – это Татьяна Куртукова, та самая, которая пела про матушку-землю.
2: Ну и вот эти два, казалось бы, разных мира музыкальных объединились. Человек-рэпер и...
1: Я бы так сказал. Человек-рэпер. СТ.
2: И Татьяна, которая...
1: Татьяна Куртукова, опачки, оп-оп-оп-оп-оп.
2: Песня называется «Небо плачет», песня про расставание, но... после которого обязательно будут встречи, вы помните, да, так оно обычно и бывает. Ну и вот этот неожиданный экспериментальный дуэт получился. Понравится вам или нет, давайте узнаем. В принципе, стили соблюдены. СТ
1: да,
2: поет
1: читаем.
2: В своем стиле.
1: Татьяна делает народный стиль.
2: Давайте слушать, давайте голосовать. Берем эту песню в эфир или нет, решаете только вы своим голосованием во время звучания песни. От вас плюсы и минусы, лайки, дизлайки и вообще реакции на это музыкальное творение. Не забывайте, номер все тот же. 8-983-510-107. Ну
1: Макс,
2: и
1: Telegram
2: несколько
1: голосуем.
2: Минут у вас есть.
1: 3 минуты и 19 секунд, если быть максимально точным. Встречайте новинка СТ и Татьяна Куртукова. «Небо плачет».
0: Макс и Telegram утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

С тобой уже нет, растут цветы на лугах полевые. Мы говорили с тобой обо всем, и после мы же подолгу молчали. Проходит все, мы тоже пройдем, вслед за дождем пройдут наши печали. Дожди пройдут, и мы встретимся вновь. Знаешь, проходят любые ненасти, преодолеется наша любовь. И сердце бьется в груди, но

0: абсолютная музыкальная новинка, которая официально представлена несколько часов назад, появилась в эфире радио Юнитон. 9.13, читаем голоса, решаем, что делать с этой песней. СТ и Татьяна Крутукова представили песню «Небо плачет».
1: Друзья, не будем решать. Знаете почему? Потому что сейчас ровно 50 на 50 ваших голосов.
0: Вот 50, это редкость.
1: 50% сказали «да», 50% «против». И что
0: кому-то
1: вы нам сейчас предлагаете
0: понравился
1: делать?
0: Понравился рэпчик, кому-то понравилась Татьяна. Вместе они сделали трек «Небо плачет». И на данную секунду...
1: Ну, 50 на 50.
0: Давайте так, вы возьмете эту песню послушать домой себе. Забирайте. А мы отдадим эту песню музыкальному редактору Андрюше.
1: Ну, то есть тут... отдаем на профессиональное, да, на профессиональную
0: пусть
1: оценку.
0: Мы или отлежится эта песня недельку, или через недельку еще раз запустим в эфир.
1: Ну. Не, ну еще раз не будет. А ну вам, нет? Друзья, спасибо за голосование. Ну вот так бывает иногда. Появится эта песня в эфире или нет, вы узнаете, слушая радио Юнитон.
0: Спасибо за голосование. Двигаемся дальше.

0: На радио Юнитон в мире погоды.
1: 9.17 в Новосибирске, друзья. В мир погоды отправимся через минутку. Посмотрим на карту города, и там чего-то ДТП столько.
2: Ну, давайте по порядку. То, о чем вы нас предупреждаете. Во-первых, на Октябрьском мосту авария в сторону правого берега. Прямо напротив арены все это случилось, как написал наш слушатель
1: машин,
2: Дмитрий.
1: Да.
2: 5 машин, да, перегородили средний и левые ряды. Ну и чуть дальше еще и стоит машина тоже, я так понимаю, мешает
1: движению. Есть небольшие затруднения при заезде на мост с левого берега, имейте в виду. Вторая станционная тоже отметилась дорожно транспортным происшествием в левом ряду. Кто едет в сторону станционной, движение затруднено.
2: Ну и давайте скажем про Богдана Хмельницкого. Сейчас там ДТП недалеко от пересечения с улицей Овчукова, и поэтому сейчас очень большая пробка, начиная, естественно, от улицы Тайгинской.
1: Ну, Овчукова это направо, а Писемская это налево. Ну, Писемского, смотря... наверное, даже понятнее будет.
2: Я направо, а ты налево.
1: Перекресток один, да? А столько возможностей. Ты к Овчукову, я к Писемскому.
2: Ну, давайте теперь о погоде.
1: Заедем на выходных.
2: Да. Что нам обещают синоптики? Начнем с дня сегодняшнего и плавно перейдем к тому, что пообещали на выходные.
1: Сегодня в городе осадков не ожидается. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Температура днем 15-17 прекрасных пятничных градусов тепла.
2: Субботние тоже температуры будут очень такие приятные и комфортные. Плюс 17, плюс 19 пообещали синоптики. И преимущественно без осадков. В воскресенье уже добавится небольшой дождь, но тоже неплохо по температуре. Плюс 16, плюс 18. В понедельник уже дожди в нашем городе и около плюс 15.
1: Вот такие погоды. А еще у нас для вас предложение есть одно, от которого невозможно отказаться.
2: Да ладно.
1: Ваша любимая игра «Топонится» в эфире. Через 5 минут подарки будут. Будьте рядом.
0: В мире погоды.
3: Радио, радио, радио. Юнитон.
0: Реклама.
4: Мам, что сегодня на ужин?
5: Мы голодны, как тигры.
4: О, тогда мясо свежайшее, настоящее.
5: Мясо по-таежному. Барский продукт для людей с широкой душой.
6: Уборка сама себе не сделает, а робот-пылесос сделает.

0: начальной акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок и месте проведения получения находится на сайте promo.bitcoin.ru. Количество призов ограничено.
1: Вниманию предпринимателей. Фонд микрофинансирования НСО предоставляет займы предпринимателям до 5 миллионов рублей по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Подробности по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте microfond.ru в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
2: Ты приходишь в мой дом и не приносишь Додо пиццу.
3: Додо.
1: А теперь к новостям науки.
4: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
1: Телефон 230-98-58. Застройщик ООО СЗ РНГС Академинвест. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: улица Смирнова, Ива. Огранин 319-547-687-251.
1: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
2: Английский язык для детей и взрослых. Образовательный центр Level 11. Английский для любых ваших целей. Помощь в изучении школьной программы. Подготовка к международным экзаменам IELTS. Обучение за рубежом. Бизнес-английский. Выходим за рамки привычного обучения. Ваш совершенный английский в Level 11.
3: Какая у вас пицца самая заводная?
4: Арива!
3: Арива?
5: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: «Быстроном» снижает цены.
7: Только с 29 сентября по 12 октября 2026 года колбаса «Высокий вкус» докторская 350 грамм по 139,90.
8: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
6: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
9: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Уютно, вкусно, ярко там, где есть Додо.
12: Додо.
13: Ну что там?
14: Усталость и сонливость.
13: Да-да, совсем сонливый.
14: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
13: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
15: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляет игру «Потуниться». Нет, «Танупиться». Тоже нет. «Топуниться».
1: 9.27 в Новосибирске обещали вам игру «Топуниться» организовать и строить. Подходите поближе. На кону сертификат в барбершоп. Девочки подарят мальчикам, мальчики порадуют себя. И, кстати, можно и мальчишку молодого, сынишку там тоже порядок голову привести.
2: Да, с легкостью. На 2200 рублей сертификат мы сейчас разыграем. Ну и давайте переходить к заданию. Напомним перед этим правила игры «Топуниться». Мы берем слово, меняем буквы местами, выдаем это все в эфир. Вы пытаетесь буквы все поставить на место и угадать, что ж там так... За хорошее, приличное слово было.
1: В пятницу решили вас сильно не загружать заданиями. У нас всего лишь 5 букв. Не добавляйте лишнего, не теряйте нужного. Задание звучит так.
2: Что такое шрыка?
1: Шрыка.
2: Свои варианты ответа, друзья, присылайте к нам в Макс или Телеграм на номер 8-983-510-107. С вариантом ответа обязательно указывайте номер. Еще раз напоминаем про это. Итак, шрыка.
1: Шрыка. Вот Юля до нее дома далеко, а у меня рядом.
2: Ну да.
1: У меня прям
2: половинка
1: вот,
2: прям.
1: А у тебя там,
2: ну ладно,
1: да.
2: Все, мы обещали без подсказок, поэтому,
1: удачи,
2: друзья, дерзайте, что такое шрыка.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: Подведем итоги игры «Тапоница». Берем слово, путаем буквы местами, даем задание в эфир. Ваша задача — собрать все в нужном направлении.
1: Итак, сегодня в качестве задания в игре «Тапоница» было слово «шрыка».
0: Реально раскидала буквы в разные стороны «шрыка». Ну, во-первых, мы сказали букв 5. И как из 5 букв «шрыка», простите, у вас получилась «ширинка».
1: Ну, так получилось.
0: Может, мне написали что-то не застегнутое?
1: Может быть, это тебе намек?
0: «Ширинка» не подходит. Был еще «аршин» и одна буква лишняя в варианте ответа «крышка».
1: Нет.
0: Крышка 6 букв, а у нас 5. Поэтому «шрыка» превращается в правильный ответ — крыша.
1: Крыша — правильный ответ. Давайте смотреть, кто молодец.
0: Под крышей дома твоего.
1: Кто оперативнее всех справился с заданием?
0: У кого не поехала крыша, кто самообладание вот это взял, вырвал победу.
1: Это не про нас.
0: Да.
1: Номер телефона победителя заканчивается на 9626.
0: Примите поздравления и сертификат «Барбершоп» на 2200.
2: Это просто «Тапоница» какая-то. Каждый будний день.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 9:34 в Новосибирске. О погоде напомним в первом утреннем шоу.
2: Сейчас за окном очень солнечно. Вот это солнце, оно, конечно,
1: пятничный рассвет.
2: Невероятно греет душу, по крайней мере, потому что, ну, как будто тело еще не совсем. Около 5-6 градусов сейчас в Новосибирске.
1: Ну, нормально прогреем, потому что осадка в городе сегодня не ожидается. Ветер будет восточный 2,7 метра в секунду. И температура в Новосибирске днем плюс 15, плюс 17.
2: Хотя нам написали, что в некоторых районах даже плюс 9 уже.
1: Ну, нагрело на солнышке. Хочешь, я тебе скажу, сколько у меня в машине градусов?
2: У тебя машина на солнце стоит или в тенечке?
1: Если кому-то не хватает тепла, подходите, открою, погреетесь. В салоне 18 градусов
2: уже. Да ладно!
1: Конечно.
0: Прогноз погоды на радио Юнитон.

0: Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: Ну, не знаю, поднимем мы сегодня кому-то настроение или нет с помощью объявления газетного, которое прилетело в нашу студию. Но это жизнь. C'est la vie.
2: Сегодня у нас
1: как
2: действительно
1: французы.
2: Объявление, ты думаешь, газетное, да, оно
1: да,
2: в газете,
1: да,
2: да,
1: да
2: скорее
1: я просто,
2: всего?
1: Честно, я там подотбрезал немного.
2: А, то есть все остальное.
1: Да,
2: ну,
1: я
2: что
1: за ножницы взял и вырезал.
2: Из газеты?
1: Да.
2: Что здесь написано в этом объявлении? Продам свадебное платье со всеми комплектующими. И вот смотрите, перчатки, фата, казалось бы, да, ну все,
1: так,
2: все хорошо.
1: И дальше по списку.
2: Муж, проблемы, головная боль, удочка, лапша на ушах.
1: Не, ну удочку жалко, конечно. Мужнина удочка пошла.
2: Пошла по рукам, по рукам, да, да, да.
1: С перчатками и фатом.
2: Ну знаешь, хоть продать, хоть что-то.
1: Что начала-то?
2: Ну хоть немного.
1: А зайдите, посмотрите.
2: А тут это вот лапша на ушах, головная боль. Что с этим делать?
1: Да у вас вечно голова болит. И что мне теперь с тобой делать? На рыбалку идти. Ну.
2: Да вы не берете нас на рыбалку, вы же вот мужиками пошли.
1: А там что на рыбалке, там лапша на ушах, да.
2: Как
1: все,
2: будто на рыбалку.
1: Короче, развод и девичья фамилия, я так понял, да?
2: В общем, если вам нужно, друзья, ну вы заглядывайте. Если вам все-таки нужны проблемы, муж, головная боль, удочка и лапша на ушах вместе с перчатками и фатой, то пожалуйста.
1: Объявление реально существующее, уже имеет свой вес и свою красоту в нашей группе ВКонтакте, в Макс и Телеграм-канале. Лайкайте, комментируйте.
0: Поднимаем настроение с помощью объявления.

0: Радио Юнитон.
1: Партнер рубрики «Взаимодействие». ООО «МКК «Влияние Запада».
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
3: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Радио.

0: 9.43 в Новосибирске, друзья. Пообщаемся в первом утреннем. Мы сегодня строим планы на выходные, поэтому решили пораньше срулить с эфира. Нам пора, давай, Юль, финальный
1: пораньше?
0: Выход.
1: Сейчас пока почитаем сообщение, так ну, уже и 10.00 будет.
0: Минут на 15.
1: Точно. Так вот, ну давайте читать ваши истории на тему, какие у вас планы на выходные. Вы вдохновляетесь, кто еще не запланировал, вдруг вам
0: именно
1: надо.
0: Так.
1: Вдруг вам нужно, вот как Антон пишет, дача, коптите рыбу, потом на следующий день идем в бассейн.
0: Ну, после того, как рыбу накоптился, так, надо отмокать идти в бассейн
1: ну, неплохо,
0: на следующий день.
1: Ну, неплохо.
0: Конечно.
1: Вадим нам написал, 90 лет родной школе, 6-й школе исполнилось, будем это отмечать.
0: О, шикарно, поздравляем.
1: Еще Юля написала, на выходных поедем к нашей бабушке, да, поздравлять с днем учителя, а любимый внук расскажет стишок, пожалуется на родителей, что запрещают ему прыгать на кровати.
0: Ой, ну, Юля, ну вы родители.
1: По классике.
0: Ну вы вообще родители, конечно, чего
1: ну, изверги,
0: на кровати
1: ну,
0: не попрыгать.
1: Ну что творите?
0: Сами-то тоже там это попрыгали уже, я смотрю. Ну,
1: да кто знает,
0: напрыгали.
1: Кто
0: сына
1: знает,
0: уже напрыгали, ну.
1: Кто знает, может и во взрослой жизни, там, знаете, когда никого нет дома,
0: вот.
1: Детство-то заиграет. Угу. Маргарита пишет, иду завтра отмечать годовщину свадьбы родителей, 35 лет совместной
0: круто.
1: Жизни.
0: Поздравляем, я тоже завтра на свадьбу загляну.
1: Уже раза 4 сказал Артем, заметьте, я с ним не иду.
0: Костя и Сюзанна, между прочим, Сьюзи, выходит замуж за Константина.
1: Какая прелесть. Любовь написала, едем на дачу, буду забор красить.
0: Здрасте.
1: Забор покрасьте. А в воскресенье покупать платье для похода на свадьбу, кстати.
0: Вот это здорово.
1: Ну хорошо же, хорошо. Ну и давайте посмотрим на голосование. На вопрос, есть ли у вас планы на ближайшие выходные, 59% сказали, что да. Присутствуют, поэтому мы пожелаем вам их воплощения. Кто еще ничего
0: именно
1: не придумал?
0: Так.
1: А иногда вот эти спонтанные моменты, они самые классные.
0: И самые запоминающиеся, но об этом вы нам расскажете в понедельник.
1: Ну, а что касается нашей сегодняшней темы, то, пожалуйста, даже без нас в наших соцсетях обсуждение продолжается. Заглядывайте, смотрите, читайте.
0: Все, убегаем. Юля, по своим делам, я учителей поздравлять.
1: Я не но на свадьбу.
0: Об этом в понедельник более детально тоже подробно расскажем, всех поздравим. А куда ноги понесли ботинки Юлю, тоже. Там же в понедельник будет отчет. Ну, а на сегодня, да и на этой неделе, наш ансамбль прощается. До новых творческих встреч. Юля Бородина.
1: Артем Фадеев.
0: Всем пуш.
1: Счастливо.

0: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
1: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
0: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Юнитон.
1: Реклама. Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
2: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
3: У зайчонка перелом? Ветнару вам на прием. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
4: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
5: Это легенд, подождите, годарное возвращение. Чикен Бамбони снова в Додо.
6: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Гипермаркет низких цен «Маяк». Грудинка старорусская, копчено-вареная, барский продукт за килограмм 599,90. Горошек зеленый, «Фрау Марта», стекло 450 грамм 104,90. Колбаса оригинальная с перцем, сырокопченая 560 грамм 289,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
8: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
9: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
10: 17 октября. Главная

0: больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
2: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
3: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Пепперони фреш. Полный фреш от «Додо пиццы».
6: «Додо».
7: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
8: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: FM.

0: хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М». Ваша роскошь. Ваш уникальный аромат.
1: Здесь начинается искусство аромата.
0: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
1: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М». Почувствуйте настоящий люкс в каждой капле. Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Ближний, дальний, туманки. Студия «Ксенон 54». Профильный сервис по обслуживанию фар. Диоды и диодные линзы. Ремонт, регулировка, полировка фар. Бронирование оптики и зон риска кузова авто. «Ксенон 54» на Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных. Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем». За счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш. Английский для детей. Level 11.
3: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
4: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
5: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
7: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
8: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
10: В центре стоматологии «Белой аптеки».
11: Звоните 382-8300.
12: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
13: Вячеслав Лощилов, группа «Африка» в «Бродячей собаке». 25 октября, 19:00. Сибирский рок-н-ролл. Песня о любви и свободе. Тексты, в которых слышен характер родных краев. Билеты в кассах города. 12+.
14: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15-17 градусов.

0: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
1: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
2: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Привет! Как настроение?
4: Безумное.
3: Как аппетит?
4: Еще безумнее.
3: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».

0: конкретной декларации застройщиков на сайте nash.dom.rf.
1: Денис Мацуев представляет «Диалог поколений». Фортепианный концерт восходящих звезд. 13 октября. Новосибирская филармония. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. Категория 12+.
2: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
3: Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
5: А если сегодня, можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит! Безлимит развлечений, боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
6: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь!
5: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17:00. «Аполло» и «Квантум». Живи! Играй!
7: Приятно и на работе. Букет СИП. Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
8: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
9: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
10: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 11.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Друзья, всем большой привет! У микрофона Дарья Макарова. Расскажу в эти минуты о том, как один американец сложил 415 бумажных самолетиков за час и установил новый мировой рекорд. Это достижение принадлежит Дэвиду Рашу из города Бойса в штате Айдахо. Мужчина изготавливал самолетики почти без паузы, тратил на один образец чуть больше 8 секунд. Нашему герою нужно было не просто складывать изделия с рекордной скоростью, но также следовать строгому регламенту. Например, мужчина не мог мастерить самолетики, используя произвольную технику. Вместо этого он подчинялся правилам семиэтапного процесса сборки. Таким образом, Дэвид Раш в который раз увековечил свое имя в Книге рекордов. Кстати, наш герой – преданный фанат Книги рекордов Гиннесса, и сейчас на его счету более 200 действующих титулов.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Смотри, встречка тебе моргает. Дальний выруби.
1: Да у меня ни дальний, ни ближний. Средний какой-то.
2: Чтобы не было проблем в пути, обслуживай свет в студии Xenon 54. Профильный сервис по ремонту фар и установке диодных линз. Работаем с 2008 года. Xenon 54. На Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
3: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
4: Уборка сама себе не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
5: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
6: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
7: Заговорить на английском Level 11.
8: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
9: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
10: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
11: Для себя.

Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок месте и получения находится на сайте promo.bitcoin.ru. Количество призов ограничено.
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
3: В центре стоматологии Белой аптеки.
4: Звоните 382-8300.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
7: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15-17 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу «Парфюм Люкс М». ИП «Максимов Игорь Борисович».

0: супермаркет низких цен «Маяк». Пеномонтажная всесезонная 750 мл 234,90. Чайник электрический 2,2 литра, стальной корпус 599,90. Автомобильный компрессор 280 ватт с фонарем 2244,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
1: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Есть просто вода питьевая, есть вкусная, свежесть Алтая. 230-23-32.
3: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Можно и без повода. Букет СИМ. Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
3: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
4: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
5: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
6: 5 октября. Концертный зал «Сибирь-концерт». Эстрадный хор «Джем Саунд». Участники шоу «Ну-ка все вместе» с программой «Лаборатория фолка». Народные песни разных стран в дерзком звучании рока, фанка и блюза. Билеты в кассах города. 6+.
7: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
8: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
9: Не спеши нарушать.
10: Спеши научиться управлять безопасно.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
2: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
3: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации Радио Юнитон начинает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Дорожные учреждения Новосибирска занялись переоборудованием техники к зиме. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, полностью завершить подготовку планируют до 15 октября. Также в городе увеличили количество площадок для складирования снега. Теперь их 24. По словам градоначальника, это сделано с учетом сложных условий прошлой зимы, когда количество осадков стало рекордным за весь период метеонаблюдений. В Новосибирске в ближайшие выходные изменится схема движения трамваев номер 13 и 14. 13-й станет курсировать по сокращенному маршруту сад Мичуринцев, улица Писарева, а 14-й между площадью Калинина и Гусинобродским шоссе. Как сообщили в мэрии, это связано с ремонтом путей в районе пересечения улиц Никитина и Кашурникова. Якутск и Владивосток оказались самыми невыгодными населенными пунктами для заработка на аренде жилплощади. Соответствующее исследование провели аналитики портала «Мир квартир». В этих городах доходность от сдачи комнаты в аренду составляет всего 5,5%. Выгоднее всего сдавать комнаты в Нижнем Тагиле. Там показатель превышает 20,5%, а окупить вложенные средства можно примерно за 5 лет. Ближайшее полное лунное затмение случится в новогоднюю ночь. Как передает ТАСС со ссылкой на астрономов, оно начнется вечером 31 декабря 2028 года и будет наблюдаться на всей территории России. Полное затмение Луны в Новый год – крайне редкое явление. В последний раз такое было 370 лет назад. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 15-17 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Реклама. Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
2: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Дома хорошо сидится, если рядом «Додо Пицца».
4: «Додо».
5: Ближний, дальний, туманки. Студия «Ксенон 54». Профильный сервис по обслуживанию фар. Диоды и диодные линзы. Ремонт, регулировка, полировка фар. Бронирование оптики и зон риска кузова авто. «Ксенон 54», на Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
6: «Додо Пицца». Все до последнего кусочка.
4: «Додо».
0: А теперь к новостям науки.
7: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
0: Телефон 230-98-58. Застройщик ООО «СЗ РНГС» Академагент. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
0: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
8: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17:00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
9: Нужен английский? Level 11.
10: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
11: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
12: Есть просто вода питьевая, есть вкусная, свежесть Алтая. 230-23-32.
13: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зальцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
14: Ты молодец, переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить или заметить слишком поздно.
15: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.
16: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял 2 зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
17: В центре стоматологии «Белой аптеки».
18: Звоните 382-8300.
19: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Какие планы на выходные?
7: Я, сериал и пицца.
4: Да-да.
11: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
8: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15-17 градусов.

0: Вам мясо с овощами. Детям котлеты с пюре. А собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное, сбалансированное домашнее меню. Ветнара. Пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
1: Привет! Как настроение?
2: Безумное!
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
3: Здорово и в ресторане! Букетси!
4: Колбасы, пальчики оближешь, окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе, покупай и уплетай.
5: Морский продукт для людей с широкой душой.
6: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
7: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ты приходишь в мой дом и не приносишь Додо пиццу.
9: Додо.
10: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
11: Имею за противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Денис Мацуев представляет «Диалог поколений». Фортепианный концерт восходящих звезд. 13 октября. Новосибирская филармония. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. Категория 12+.
13: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
15: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь. Ваш уникальный аромат.
16: Здесь начинается искусство аромата.
15: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
16: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2240. Наш сайт parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М». Почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
17: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
18: «Додо Пицца» – место для самых искренних улыбок.
9: «Додо».
19: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
6: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 13.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
2: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, город Новосибирск.
0: Радио «Юнитон». Новости.
3: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Большинство новосибирцев проголосовали за новый Николаевский мост. Такое название для четвертой переправы через Обь поддержало 70% участников соответствующего опроса. Вариант был предложен музеем Новосибирска в честь первоначального названия города с его основания до 1926 года. Окончательное решение о наименовании моста примет специальная комиссия. Число кафе заметно сократилось в Новосибирске. За год их стало меньше на 15%. Если брать заведения общепита в целом, то также прослеживается отрицательная динамика – минус 3%. Согласно данным сервиса 2GIS, точек общественного питания стало больше только в двух из 16 мегаполисов. Это Ростов-на-Дону и Челябинск. В этом году на госуслугах заработает сервис, получивший название «Красная кнопка». Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, функция поможет людям, ставшим жертвами мошенников. С нажатием этой кнопки значимые онлайн-операции попадут под заморозку. Таким образом, злоумышленник не сможет переводить деньги от имени пользователя или менять пароли. В России задумались о создании подводных роботов для добычи полезных ископаемых и подводных заводов для их переработки. Такая идея возникла у ученых с Дальнего Востока, сообщает РИА Новости. Новая технология должна значительно снизить себестоимость ресурсов. Однако сначала нужно разработать специальные материалы и механизмы, способные функционировать в морской среде. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха 15-17 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
0: Радио «Юнитон». Новости.

0: Дёр. Юнитон.
1: Реклама. Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пепперони фреш. Полный фреш от «Додо пиццы».
3: «Додо».
4: Заболел у пса живот? Ветнаре вас доктор ждет. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
5: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
6: Дома хорошо сидится, если рядом «Додо пицца».
3: «Додо».
7: Дублин, Женева, Цюрих, Дубай, Лондон, Оксфорд, Кембридж, Пекин. Не могу выбрать, куда лететь на каникулы.
8: Level 11 делает мир ближе. Незабываемые каникулярные программы по всему миру для школьников от 8 лет. Подготовка и поступление в зарубежные вузы для подростков. Английский с Level 11. 4 центра в Новосибирске для детей и взрослых.
9: Есть просто вода питьевая, есть вкусная, свежесть Алтая. 230-23-32.
10: Смотри, встречка тебе моргает. Дальний выруби.
11: Да у меня ни дальний, ни ближний. Средний какой-то.
12: Чтобы не было проблем в пути, обслуживай свет в студии Xenon 54. Профильный сервис по ремонту фар и установке диодных линз. Работаем с 2008 года. Xenon 54. На Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
13: Сардельки нежные, шпикачки венские, пончики мясные, попробовал впервые. В общем, все, что в Баском есть, невозможно сразу съесть. Баский продукт для людей с широкой душой.
14: Субъектам предпринимательства в фонде микрофинансирования НСО предоставляются займы до 5 миллионов рублей. По ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Информация о работе фонда и условиях выдачи займов доступны по телефону 209-13-33. Изучите все условия займа на сайте microfond.ru в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
15: Какие планы на выходные?
16: Я, сериал и пицца.
3: Да-да.

0: большой семьи. Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день». Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: 8 октября – концертный зал имени Каца. 11 октября – Дом ученых. Серебряный голос России. Народный артист Олег Погудин. Билеты в кассах города. 12+.
5: Ну что там?
6: Усталость и сонливость.
5: Да-да, совсем сонливый.
6: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
5: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15-17 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок вместе пройти и получения находится на сайте promo.bitcoin.ru. Количество призов ограничено.
1: А теперь к новостям науки.
2: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
1: Телефон 230-98-58.
3: Застройщик ООО СЗ РНГС Академинвест. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Я сосиски уважаю, варю, жарю, запекаю и в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
5: Отправили цены в нокаут. В Гемотест скидка 50% на проверку печени, желчевыводящих путей и скрининг гепатитов Б и С. Акция действует до 11 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Гипермаркет низких цен «Маяк». Пеноочиститель, сухая химчистка, 750 мл, аэрозоль, 179,90. Чайник электрический со стеклянным корпусом, 1,8 литра, 829,90. Коврик универсальный, Эва, 120 на 80 см, 999,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
7: «Додо Пицца» – место для самых искренних улыбок.
8: «Додо».
7: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает.

0: Александр Кристофер. Ищите в вашем городе. Срок действия до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
1: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
2: С кем натягивать потолок? Конечно, с «Версусом». Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. «Версус». Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.
3: «Додо Пицца». Все до последнего кусочка.
4: «Додо».
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Быстроном снижает цены.
7: Только с 29 сентября по 12 октября 2026 года сыр «Предгорье Алтая» голландский сливочный российский люкс 200 грамм по 139,90.
8: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
6: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
9: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
10: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
11: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
12: Какая у вас пицца самая заводная?
13: Арива!
12: Арива?
14: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
15: В центре стоматологии «Белой аптеки».
16: Звоните 382-8300.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Уютно, вкусно, ярко там, где есть «Додо».
4: «Додо».
19: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
20: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации Радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Посуточные квартиры в России начали разделять на три категории – стандарт, комфорт и премиум. Новую систему оценки представила платформа «Авито Путешествия». Категорию объекту будут присваивать после анализа более 470 параметров. Для туристов система послужит ориентиром по аналогии со звездами в отелях. В ближайшее время она должна стать доступной по всей стране. За год стоимость комплекта оперативной памяти для компьютера выросла в 4,5 раза. По данным ТАСС, ОЗУ объемом 32 гигабайта в рознице подорожало с 9,5 до 42,5 тысяч рублей. Основная причина роста цен – потребности дата-центров, обрабатывающих запросы искусственного интеллекта. Самой серьезной финансовой ошибкой россияне считают жизнь непосредством. Такие результаты показало исследование финансового маркетплейса «Выберу». На второе место попало неразумное оформление кредитов, на третье – отсутствие накоплений на непредвиденные траты. Реже упоминались кредиты для повседневных расходов, рискованные вложения и хранение всех денег в одном месте. Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» занял 4-е место в КХЛ по посещаемости домашних матчей. Лига обнародовала статистику за сентябрь. Посмотреть на игру нашей команды в среднем приходило около 11,5 тысяч зрителей. Наибольший показатель зафиксирован у минского «Динамо» – более 15 тысяч болельщиков. Второе место заняла нижегородская «Торпедо», на третьем – омский «Авангард». В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха 15-17 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Друзья, всем большой привет! У микрофона Дарья Макарова. Расскажу в эти минуты о том, как один американец сложил 415 бумажных самолетиков за час и установил новый мировой рекорд. Это достижение принадлежит Дэвиду Рашу из города Бойса в штате Айдахо. Мужчина изготавливал самолетики почти без паузы, тратил на один образец чуть больше 8 секунд. Нашему герою нужно было не просто складывать изделия с рекордной скоростью, но также следовать строгому регламенту. Например, мужчина не мог мастерить самолетики, используя произвольную технику. Вместо этого он подчинялся правилам семиэтапного процесса сборки. Таким образом, Дэвид Раш в который раз увековечил свое имя в Книге рекордов. Кстати, наш герой – преданный фанат Книги рекордов Гиннесса, и сейчас на его счету более 200 действующих титулов.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: за настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
1: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
2: Подарил и порядок. Букет СИП.
3: Какая у вас пицца самая заводная?
4: Арива!
3: Арива?
5: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
6: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
7: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
8: Уютно, вкусно, ярко там, где есть «Додо».
9: «Додо».
1: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
10: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
11: Ближний, дальний, туманки. Студия «Ксенон 54». Профильный сервис по обслуживанию фар. Диоды и диодные линзы. Ремонт, регулировка, полировка фар. Бронирование оптики и зон риска кузова авто. «Ксенон 54» на Тульской, 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
12: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
13: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял 2 зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
14: В центре стоматологии «Белой аптеки».
15: Звоните 382-8300.
16: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
17: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
18: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
19: Представьте дом, в котором есть все. «Пульсар». Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
20: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Ты приходишь в мой дом и не приносишь «Додо пиццу».
9: «Додо».
22: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
23: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15-17 градусов. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуши против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
1: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11. Привет! Как настроение?
2: Безумное!
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
3: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
4: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
5: Додо.
6: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
7: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что мед – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
9: Дома хорошо сидится, если рядом Додо пицца.
5: Додо.
10: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
11: Здесь начинается искусство аромата.
10: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
11: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
12: Колбаски-гриллинки, риеты изысканные, да пончики мясные.
13: Что? Что это?
14: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
15: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
16: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
17: Какие планы на выходные?
18: Я, сериал и пицца.
5: Да-да.
19: Денис Мацуев представляет «Диалог поколений». Фортепианный концерт восходящих звезд. 13 октября. Новосибирская филармония. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. Категория 12+.
3: Это легенд, подождите, годарное возвращение. Чикен Бамбони снова в Додо.
5: Додо.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
9: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
6: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
19: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
4: Служба информации «Радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. 60 миллионов рублей сэкономил казне Новосибирска перевод уличного освещения на светодиодные лампы. Такую сумму назвали в городской администрации. Сохранить средства удалось благодаря сниженному энергопотреблению и увеличенному ресурсу современных светильников. Абсолютный максимум октябрьской температуры в Новосибирске составляет плюс 23,8 градуса. До такого значения воздух во втором осеннем месяце прогрелся в 1971 году, передает СИБ-ФМ. При этом средняя дневная температура в октябре обычно держится около плюс 8 градусов, а средняя ночная около 0. О погоде на завтра в конце выпуска. Пик заболеваемости гриппом в России может случиться в последней декаде декабря и продлиться до середины января. Такое предположение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее в ведомстве напомнили о важности прививки для некоторых россиян. Пройти вакцинацию от гриппа рекомендовали в первую очередь детям и пожилым людям. Число новостроек с дефектами резко увеличилось в России. Проблемы с окнами и дверями, трудности с вентиляцией и просчеты в инженерии замечены в 93% квартир, которые сдали в прошлом году. Как пишет издание «Лента», причиной специалисты считают так называемый строительный мораторий. Он временно ограничил возможность штрафовать застройщиков. Мера действовала с марта 2024 года до конца 2025. В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днем 16-18 градусов выше 0. И пока это все новости. Встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Быстроном снижает цены.
1: Только с 29 сентября по 12 октября 2026 года молоко Простоквашино 2,5% 930 мл по 79,90. Творог Простоквашино 2% 200 грамм по 84,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
0: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
2: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ммм, а пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
5: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipcoffee.ru.
2: Додо Пицца – место для самых искренних улыбок. Додо.
3: Смотри, встречка тебе моргает. Дальний выруби.
4: Да у меня ни дальний, ни ближний. Средний какой-то.
5: Чтобы не было проблем в пути, обслуживай свет в студии Xenon 54. Профильный сервис по ремонту фар и установке диодных линз. Работаем с 2008 года. Xenon 54. На Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
6: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
7: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
8: В центре стоматологии «Белой аптеки».
9: Звоните 382-8300.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: А если сегодня, можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит! Безлимит развлечений, боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
12: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь!
11: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17:00. «Аполло» и «Квантум». Живи! Играй!
13: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Thank you.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Приятно и на работе. Букет СИП. Додо пицца. Все до последнего кусочка.
3: Додо.
4: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра днем 16-18 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
2: Уютно, вкусно, ярко там, где есть ДОДО.
3: ДОДО.
4: Гипермаркет низких цен «Маяк». Филе пангасиуса за килограмм 329,90. Сыр российский за килограмм 569,90. Колбаса салями сырокопченая 270 грамм 109,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
5: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
6: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
7: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
8: Учись, общайся, путешествуй. Английский для детей с 3 лет и взрослых в Level 11. Приходите на неделю английского бесплатно и познакомьтесь с нашей методикой. Level 11. Выходим за рамки привычного обучения. Подробности по телефону 235 94 45.

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок, месте проведения и получения находится на сайте promo.tv.ru. Количество призов ограничено.
1: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
3: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
4: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
5: Не спеши нарушать.
6: Спеши научиться управлять безопасно.
7: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
8: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
9: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
10: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
12: Радио «Юнитон». Только хиты.

0: Новосибирске 16.00. FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирской области в будущую среду, 7 октября, пройдет проверка системы оповещения населения. Такую информацию распространила городская администрация. Сирены зазвучат в период с 10.40 до 10.50 утра. В телевизионном и радиоэфире также могут прозвучать сообщения о проведении проверки. Граждан призывают сохранять спокойствие и заниматься своими делами. Большинство новосибирцев проголосовали за новый Николаевский мост. Такое название для четвертой переправы через Обь поддержало 70% участников проведенного опроса. Вариант был предложен музеем Новосибирска в честь первоначального названия города с его основания до 1926 года. Окончательное решение о наименовании моста примет специальная комиссия. В России задумались о создании подводных роботов для добычи полезных ископаемых и подводных заводов для их переработки. Такая идея возникла у ученых с Дальнего Востока, сообщает РИА Новости. Новая технология должна значительно снизить себестоимость ресурсов. Однако сначала нужно разработать специальные материалы и механизмы, способные функционировать в морской среде. Российский вратарь Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин стал лучшим игроком дня в Национальной хоккейной лиге. Как сообщает сайт турнира, в матче с Tampa Bay Lightning он не только сделал 24 сейва, но и забросил шайбу в ворота соперника. Таким образом, Шестеркин впервые в заокеанской карьере стал автором гола. Из российских вратарей ранее подобное удавалось Евгению Набокову и Илье Сорокину. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5,7, днем 16-18 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: Банда Стерео. Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20.00. Слушайте и вспоминайте с командой Стерео.
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Мам, что сегодня на ужин?
1: Мы голодны, как тигры.
2: О, тогда мясо свежайшее, настоящее.
3: Мясо по-таежному. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
5: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
6: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
5: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. Аполло и Квантум. Живи. Играй.
7: Ближний, дальний, туманки. Студия «Ксенон 54». Профильный сервис по обслуживанию фар. Диоды и диодные линзы. Ремонт, регулировка, полировка фар. Бронирование оптики и зон риска кузова авто. «Ксенон 54» на Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
8: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь. Ваш уникальный аромат.
9: Здесь начинается искусство аромата.
8: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
9: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М». Почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
10: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
11: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
12: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.
13: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
14: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от «Версус», за качество можешь быть спокоен. «Версус». Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
15: Ты молодец, переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить или заметить слишком поздно.
16: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.
17: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
18: В центре стоматологии «Белой аптеки».
19: Звоните 382-8300.
20: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
21: Денис Мацуев представляет «Диалог поколений». Фортепианный концерт восходящих звезд. 13 октября. Новосибирская филармония. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. Категория 12+.
22: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
23: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
24: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью +5, +7 градусов. Завтра днем 16-18 градусов тепла.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд. Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМ ККАР «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Привет! Как настроение?
4: Безумное.
3: Как аппетит?
4: Еще безумнее.
3: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
3: Каникулы в Китае – Level 11.
7: Душа русской песни. Марина Девятова. 16 октября ДКЖ, 17 октября Дом ученых. В большом концерте «С любовью к Сибири». 6+.
8: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
9: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Есть просто вода питьевая. Есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
11: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
9: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗ-СДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-52-55. «Алмарс» – территория вашего развития.
13: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
14: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 17 часов.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
0: В эфирной студии радио «Юнитон» со свежим выпуском новостей. В эти минуты Павел Николаев. Павел, здравствуйте.
4: Добрый вечер. В Новосибирске в ближайшие выходные изменится схема движения трамваев номер 13 и 14. 13-й станет курсировать по сокращенному маршруту сад Мичуринцев, улица Писарева, а 14-й между площадью Калинина и Гусинобродским шоссе. Как сообщили в мэрии, это связано с ремонтом путей в районе пересечения улиц Никитина и Кашурникова. Абсолютный максимум октябрьской температуры в Новосибирске составляет плюс 23,8 градуса. До такого значения воздух во втором осеннем месяце прогрелся в 1971 году, передает СИБФМ. При этом средняя дневная температура в октябре обычно держится около плюс 8 градусов, а средняя ночная около 0. О погоде на завтра в конце выпуска. Темпы роста розничного кредитования россиян резко ускорились. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро. По итогам августа граждане оформили рекордные за последние два года 4 миллиона 360 тысяч розничных займов. За год прирост составил 23%. В численном выражении он подскочил на 830 тысяч единиц. Три четверти россиян тратят на хобби не более 7 тысяч рублей в месяц. Это показало исследование, проведенное сервисом HeadHunter. Всего 1000 рублей тратит 21%, а 27% готовы раскошелиться на сумму от 1 до 3 тысяч. В списке увлечений на первом месте расположился спорт. За ним идут путешествия и travel-блогинг. Третью строчку поделили кулинария, рукоделие и компьютерные игры. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днем 16-18 градусов выше 0. Пока это все новости. Встречайте шоу «Атмосфера». Следующий выпуск через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: представляет вечернее шоу «Атмосфера».
1: Ах, какая пятница! Ах, какая Даша Макарова, привет!
2: Здравствуй, это Арсений Романов, это шоу «Атмосфера», это радио «Инфинитон».
1: Да, мы вновь собрались в эту пятницу, правда, уже в октябре. Октябрь, здравствуй! 2 октября на календаре.
2: Здравствуй, Арсений! А я, несмотря на то, что сегодня уже 2 октября и вообще осень в самом разгаре, я решила все-таки по-летнему выглядеть.
1: Вообще.
2: Наблюдать за нами можно через видеотрансляцию.
1: Если хочется весны, настроения и прочего, вообще красоты, загляните, пожалуйста. Пожалуйста, в нашу онлайн-трансляцию на сайте uniton.ru, либо в нашей группе ВКонтакте есть ссылка. Смотрите, наблюдайте, любуйтесь. Не все же мне одному 3 часа вот это вот все терпеть.
2: Ну, а если любуетесь вы исключительно ушами, то делайте громче, потому что далее 3 часа общения. Вот мы копили это самое общение, эмоции, энергию для того, чтобы сейчас все вам отдать.
1: Ну, ты явно сегодня не на троллейбусе и не на метро. Ты на машине. Хотя многие утепляются. Ну что, друзья, не замерзаете ли вы? Обо всем напишите нам в Макс.
2: Да, я, кстати, Макс сейчас напомню.
1: Да,
2: 8-983-510-107. И о чем я хотела бы спросить прямо сейчас блиц.
1: Павел Николаев взял пульт. Он думает, здесь первый канал показывают. Нет. И даже не второй.
2: На улицах города я сейчас несколько дней уже подряд вижу людей совершенно по-разному одевающихся. Одни в шортах, в сланцах.
1: Так.
2: А другие в шапках и пуховиках.
1: А ты в какое время суток наблюдаешь за ними?
2: Это днем в основном, да? Я сегодня из тех, кто, на кого, если на меня посмотреть, можно подумать, что сейчас лето. Арсений, наверное, из тех, на кого посмотришь и подумаешь.
1: Маленькая осень, я все уже с накидкой, все уже потеплее.
2: Вы сегодня в теплой одежде или вы по-прежнему, как и я, хотите, чтобы было лето и как-то сегодня вроде как не совсем тепло одеты?
1: Давайте, такой коротенький экспресс-опрос, пока звучит песня, напишите, заодно будем понимать, что вы уже присоединились к нам. Всем привет!

0: Та ти ж тут. Не может быть.
1: Сплетни, горячие, сочные, звездные. Кто, где, когда. А главное, зачем.
2: Ну вот. Что? Уже смотри, фотографии утепленные отправляет нам наши слушатели.
3: Самое главное, зачем вы в куртках? Вы отсылаете, присылаете нам фотографии, вы уже в пуховиках. Ну неужели соскучились
2: так
3: по теплой одежде?
2: Холодно, знаешь ли, ночи какие холодные.
3: А печка
2: утром
3: в машине для кого придумали?
2: Ты просто спишь до обеда обычно, потом в таком виде выходишь на улицу. А мы-то люди работящие, с 7 утра уже на выходе, знаете ли.
3: Слушай, ну у меня в машине сегодня пакет с одеждой. Можно так же поступать. В куртке вышел, потом
2: скажи,
3: приодел.
2: Так и скажи, фотосессию хочешь устроить. Это в одной одежде, это в другой одежде.
3: Ну, кстати, посмотрите, да, чего мы тут творили между песнями. Действительно была какая-то фотосессия. Давай я сообщение почитаю.
2: Пожалуйста, Борис вот уже отметился, фотографию прислал, в машине едет. Привет, ребята, в курточке уже неделю как. А почему вы в машине тоже в курточке? У вас печка еще не налажена, не работает, да?
3: Экономить надо. Молодец, Борис, он еще и в бейсболке, и пристегнут, все как надо, респект вам.
2: Ну, что-то там отчитывает нас Мила, давай смотреть.
3: Так, а Мила нам видеосообщение прислала. Давай, наверное, послушаем. У нее сегодня клетчатое настроение.
4: Сегодня так, середнячок. Рубашоночка легкая.
3: Рубашка.
4: Но потеплее липсердаечку взять с собой никто не отменял. Мало ли что. Машина машиной.
2: А липсердаечка должна быть. Все ясно.
3: Да, если машина заглохнет, Мила пишет, Даша, надо быть предусмотрительной.
2: Так вот, она и взяла с собой там и штаны утепленные, все, если вдруг что случится.
3: Мне кажется, что автомобилисты не бросят на дороге, если я замерзну, машина заглохнет, кто-то даст мне одежду.
2: Главное в это верить. Так, что еще есть? Денис прислал нам фотографии своей прекрасной семьи.
3: Вчера годовщину в зоопарке отметили, вот, видимо, с женой своей, да. И блин, там, собственно,
2: ну
3: жители
2: вот
3: зоопарка тоже были.
2: Наш любимый обезьян.
3: Да, у них, кстати, там родился маленький, вон, посмотри.
2: Это круто. Ребята, вам любви долгой, страстной, прекрасной еще на долгие-долгие годы. Ну, а мы давай уже будем переходить от одежды к теме сегодняшнего шоу.
3: Ну, тема сегодняшнего шоу школьная, потому что скоро 5
2: ну,
3: октября будет День учителя.
2: Да, но, насколько я понимаю, каждую пятницу перед 5 числом, даже если это не 5, то уже начинают поздравлять учителей.
3: А
2: с Днем учителя!
3: Что нам мешает и в пятницу отпраздновать, еще в понедельник. Кстати, я по образованию тоже учитель официальный.
2: Училка!
3: Меня тоже поздравить.
2: Ну, я думаю, что-то нарядилась сегодня, а вот что. Ну, поздравляю. Мучаешь ты кого-то иногда.
3: Они сами приходят, эти студенты.
2: Они еще на это ведутся, согласны. Ты посмотри, что.
3: Спасибо вам за терпение и мужество, мои дорогие.
2: И за деньги. Какой предмет в школе вел самый харизматичный учитель, мы решили выяснить сегодня у вас.
3: А почему? Да потому что Регина Тодоренко, наша звезда.
2: Да, она же и
3: кстати
2: телеведущая, она же еще и поет иногда, и муж у нее поющий.
3: Да.
2: Это, внимание, поющий. А то сейчас некоторые подумают, что я не то произнес. Поющий муж у Регины.
3: Так вот, Регина Тодоренко решила получить образование. Я не знаю уже, какой по счету.
2: Не знаю, не слежу за ее жизнью.
3: Но
2: так
3: она поступила на программу «Стратегический маркетинг и менеджмент». Обучение начнется в октябре. Ну, кстати, почему не в сентябре?
2: Удлиненные каникулы. Ну и в преддверии Дня учителя мы тоже решили вспомнить вместе с вами школьные годы чудесные. И какой предмет в школе вел самый харизматичный учитель? Ну, харизматичный, возможно, он вау какой был, а возможно, наоборот, раздражал вас, не очень вам нравился.
3: В кавычках харизматичный, да.
2: Вредный, назовем его так, тоже в кавычках.
3: Ну, в общем, сегодня и о вредных учителях поговорим.
2: Хочется в большей степени о них поговорить.
3: Слушайте, ну вы в любом случае, дорогие наши, в наших сердцах, потому что у меня была вредная учительница по физике, но она так меня научила.
2: Но оказалось-то потом, в итоге, какой хороший был человек,
3: да,
2: замечательный.
3: Да, конечно, она, наоборот, хотела всех нас научить. Чертежник у нас был потрясающий, всегда нам конфетки дарил.
2: Какие-то фразы, возможно. Вот у нас был трудовик, он нас всегда называл кудесниками. Вы, говорит, кудесники, пацаны.
3: В университете у нас преподаватель по русскому языку говорил, интересные девки пляшут, 4 штуки в ряд.
2: Вот, у каждого учителя есть свои фирменные фразочки и словечки. Вы вспоминайте их, пишите нам в МАКС по номеру 8-983-510-107, а также есть соцсети для вас, там целое голосование запущено. Давай озвучим, что есть.
3: Мы озвучили и написали предметников. Вопрос такой, какой предмет в школе вел самый харизматичный учитель? Варианты, собственно, наш предмет школьный, русский, литература.
2: Возможно, это алгебра и геометрия.
3: Черчение, в моем
2: случае. Любил я никогда.
3: Не любил?
2: Вообще.
3: Ты просто не понимал, скорее всего.
2: А сейчас ребенок в втором классе приходится вновь все это вспоминать. Правда, алгебра и геометрия еще нет, но математика, она есть. Итак, Черчение, да.
3: Да, физика.
2: Физика, пожалуйста.
3: Химия, физкультура.
2: Ого, труды.
3: Ну, все, конечно же, не
2: влезло. География, биология, возможно, еще какие-то предметы.
3: Возможно, музыка.
2: Да.
3: Были такие предметы, да, ну, как бы они не обязательные. Все равно бы отметки по ним бы поставили, да? Это физкультура, труды, например, и музыка. Ну, хотя я привила к себе именно в музыке, в этих уроках, любовь к музыке и в музыкальную школу пошла.
2: Ну все, ребятки, ждем ваши воспоминания. Все 3 часа будем говорить именно об этом.
0: А ты что? Не может быть.
1: Сплетни на радио Юнитон. А вот если бы это были вы...

0: А теперь к новостям науки.
1: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
0: Телефон 230-98-58.
2: Застройщик ООО СЗ РНГС Академадминпроектная декларация nano.dom.rf.
3: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
4: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно.
5: ООО «Левобережная». Категория 0+.
6: Подтянуть английский. Level 11.

0: продлительной акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок, месте проведения и получения находится на сайте promo.com.ru. Количество призов ограничено.
1: Смотри, встречка тебе моргает. Дальний выруби.
2: Да у меня не дальний, не ближний. Средний какой-то.
3: Чтобы не было проблем в пути, обслуживай свет в студии Xenon 54. Профильный сервис по ремонту фар и установке диодных линз. Работаем с 2008 года. Xenon 54. На Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
4: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
5: Барский продукт для людей с широкой душой.
6: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
8: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
9: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Развиваете свой бизнес? Предоставляем займы по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Максимальная сумма займа до 5 миллионов рублей. Фонд микрофинансирования НСО. Изучите все условия займа на сайте microfund.ru в разделе «Виды микрозаймов» или уточните по телефону 209-13-33. МКК. Фонд микрофинансирования НСО.
12: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Быстроном снижает цены.
14: Только с 29 сентября по 26 октября 2026 года конфеты «Эншафе» новосибирские, весовые по 89,90 за 100 грамм.
15: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
13: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
16: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
17: В центре стоматологии Белой аптеки.
18: Звоните 382-8300.
19: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
20: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.
21: Реклама 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября только в приложении «Додо Пицца». Пока товары в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони фреш, сырная, чесночный цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и в приложении. Продавец ИП Емец Артем Владимирович. Огранип 318-774-600-590-821.
22: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
23: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
24: 10-й раунд. Утреннее шоу «Пушу» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной.
25: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
26: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
27: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Улетать будем вместе. Шоу «Атмосфера» на 107 FM. Продолжаем в эту пятницу, прохладную пятницу 2 октября.
1: Да, здравствуйте всем. Мы продолжаем ваши сообщения читать. И одежда не касается, продолжает прилетать, кто сегодня в чем.
0: Ну что там?
1: Кто в куртках, кто в курточках.
0: А кто просто налегке. Кто-то, кстати, отправляет фотографии в кепках, а кто-то уже в шапочках.
1: Я видела сегодня девушку, она в шапке, а сверху капюшон от куртки и шарфом.
0: Замерзла. Да. Замерзла. Кто бы согрел?
1: Вот, кстати, эти самые люди в марте начинают одеваться уже в полулетнее, когда на самом деле очень холодно. Я не из тех. Я лучше позже надену шубу в декабре.
0: Шубу, кстати, что-то шубы захотелось. Салат такой вкусный есть. Об ужине задумался я. Ну, а мы говорим сегодня про школьные годы чудесные. Вспоминаем прекрасных учителей, которые местами были вредными, местами были добрыми, но они всегда были справедливыми.
1: Ну и харизматичными, кстати, тоже.
0: В том числе.
1: Не забываем об этом. Давай сообщение прочитаем.
0: Пожалуйста.
1: Лично у меня, пишет Ангелина, был одним из любимых учителей, учитель биологии, географии и химии. Но это, видимо, один учитель вел 3 предмета.
0: Вполне возможно, не удивлюсь.
1: Часто, продолжает наша слушательница, он приводил примеры из художественных произведений и жизни. Так, здесь еще на уроках биологии, когда решали задачки про гены и наследственность, вспоминал соседей, у которых было 6 дочек. И каждая его фраза – это произведение искусства, а вообще он умный, хороший, объяснял материал интересно.
0: Ну, вот это круто, вот это здорово. У меня тоже был, наверное, даже в институте преподаватель, который просто на вопрос, а вы когда-нибудь вообще опаздывали на пары? Он говорит, да, в 92-м году сломался 32-й автобус зимой, и я опоздал.
1: Сеня, я...
0: Память у человека, понимаешь?
1: Я уверена, вы запомнили из всей пары только это.
0: Только это, да. Мне запомнилось на всю жизнь просто.
1: А фразочки какие-то были у ваших педагогов в ВУЗе или в школе? Такие интересные, которые ты запомнил?
0: Надо постепенно вспоминать мне все. Но вот сразу про кудесников мне сразу вспомнилось, конечно. Что-то было еще. Ну, вспомню, скажу.
1: Наша учительница по-русскому говорила, друзья, прекрасен наш союз. Слушай, ну там, наверное, много мне бы стоило это все записать.
0: Был учитель, который за плохое поведение в нас кидался мелом. Тоже было.
1: Интересно.
0: Мы потом вручили грамоту на выпускном за четко там построенный полет мела в ученика, понимаешь? Выстроенный. Но она еще была учителем математики.
1: Она про вас не говорили, что вы профессора кислых щей?
0: Не.
1: У нас было такое. На Никиту всегда говорили, на одноклассника.
0: Я вспомнил нашего учителя биологии. Прекрасная Лариса Юрьевна всегда оборачивалась на нас. Ну, во-первых, мы, естественно, там что-нибудь говорили, шумели, да?
1: Шушукались.
0: Шушукались. И она такая... Так, к разговору не приглашала.
1: По-английскому у нас учительница всегда говорила «Girl, stop talking!» Все, что мы помним из ее урока по-английски.
0: Так что мы все, у нас, да, нас ждем ваши послания, ваши сообщения, друзья. До сих пор присылаете вы свой внешний вид, но это круто на самом деле. Вот, кстати, Борис, давай посмотрим.
1: Да, голосовое сообщение, но мы его перескажем, потому что там есть что таить от вас. Борис написал, что учился он в средней школе номер 171 имени Барбашова.
0: Круто.
1: Учитель физкультуры Артур Георгиевич. Вот говорит, кто там учился, сразу поймет, что это за учитель.
0: Так.
1: И он был такой своеобразный человек, но ведь дети его любили, судя по рассказу Бориса.
0: Ну, он, можно сказать, не выбирал словечки, не выражения, мог сказать различные фразы,
1: да.
0: Прям по-русски мог сказать.
1: Но зато было понятно, все понимали.
0: Доходчиво, Салагана, понимаешь?
1: До сих пор, пишет Борис, его помню, больше 30 лет прошло.
0: Ну, это круто, на самом деле. В здоровье всем тем учителям, которые еще живы, ну и к тем, кто сейчас в процессе, кто действующий учитель, вам тоже, ребята,
1: и терпение, и мудрости, конечно, и сил. Ну, а мы продолжаем.
0: Ты так сказала, как будто накипело у тебя что-то.
1: Нет, а я просто и про себя так же. Терпение нам всем, педагоги.
2: Чтобы улететь в космос, не обязательно нужна ракета. Достаточно вечернего шоу.

0: погода на радио Юнитон.
1: Подожди, давай сообщение прочитаем.
2: Ну-ка.
1: Мы говорим сегодня о харизматичных учителях, которые вам запомнились. Странные, возможно, какие-то школьные педагоги, но тем не менее Мил написала: у меня у старшей дочери классная руководительница была странная, по инглишу ела в столовой двумя вилками.
2: Ой, вам не понять.
1: Каково это двумя вилками? Это как?
2: Мне так нравилось в школе, я помню тоже Светлана Вениаминовна, ей большой привет, если слышит сейчас. Почему-то нам всегда часто выпадали уроки после столовки. Ну, обычно после 4 урока в столовую идешь, там большая перемена, а на 5 урок у нас либо история, либо ОБЖ она
1: потом
2: вела.
1: Уже не хочется учиться, да?
2: Нет, мы приходим, и она тоже после столовой, но она сразу садится так... Давайте рассказывать там, ну, по теме спрашивает. Сама достает зубочистку там какую-то, понимаешь? Сидит, как ничего не бывало. Да простит она меня, если я слышу, но это самое яркое воспоминание из моего детства. Урок истории я запомнил надолго.
1: Так, вспоминаю, чтобы перекрыть вот эту твою
2: историю. Ладно, зубочистка, она зубы еще, губы потом красила еще при этом, понимаешь? Прекрасно.
1: Я думала, вытаскивала.
2: Чудесно. Зубы нет, не вытаскивала.
1: Как говорит так, молодежь, кринж.
2: Что мы все? Прекрасно, давайте
1: давай
2: о погоде.
1: Погоде.
2: Завтра же суббота, 3 октября. Сейчас от тебя в этих зубах буду думать.
1: Слушай, ты же представил, да? Картинку в голове нарисовал.
2: Да. О чем мы? О погоде.
1: Давай.
2: Итак, завтра уже суббота, 3 октября. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в нашем городе без осадков. Ветер южный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 16, плюс 18.
1: Говорят, это последние теплые деньки, нужно их брать.
2: Я чувствую, пробки за пределы города опять нарисовываются. Опять тяжело ехать туда на даче, потому что кто-то будет закрывать сезон, особенно те, кто еще не закрыл.
1: Может, и не надо закрывать?
2: Не знаю, но главное, надо звонить.
1: Телефон закрывать не нужно, да, позвоните 209-0507, у нас игра.
2: Что? У нас игра. Подарки есть, звоните.
0: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Круглое, но квадратное. Легкое, но тяжелое. Черное, но прозрачное.
1: Это еще что такое?
2: Это что? На радио Юнитон.
3: Это мы на радио Юнитон, шоу «Атмосфера», раздаем подарки и обучаем вас в преддверии Дня Учителя новым словам.
4: Все-таки дорвалась, да, вот этих вот до словечек. Сейчас будет Даша вновь озвучивать слово. Вам нужно определить, что оно означает. И за правильный ответ вы получаете два билета в Новосибирскую филармонию. Это государственный зал имени Арнольда Каца. О. На концерт симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича, который состоится уже 4 октября.
3: Да, этот концерт, кстати, предназначен для зрителей старше 16 лет. Это невероятный концерт будет. Музыканты будут исполнять точно такие же произведения, которые звучали 85 лет назад тоже здесь, в Новосибирске, у этого же оркестра.
4: Все, сразу появился желающий получить этот подарок. Здравствуйте.
3: Алло.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. На связи Александра.
5: Да.
3: Супер. Мы Даша и Сеня. Будем знакомы. Как проводите вечер пятницы?
5: Только приехала с работы.
4: Это хорошо, что вы приехали быстро, да? Без пробок наверняка.
5: Да.
3: А выходные уже распланировали?
5: Да.
3: Но если выиграете билеты, я думаю, что обязательно найдется слот, окошко, куда можно вставить новое расписание. Mm-hmm. Найдется?
5: Постараюсь найти.
3: Попробуем.
4: Мы желаем вам удачи. Итак, внимание, для вас звучит слово.
3: Слово сегодня такое называется, точнее, звучит оно как октоторп. Что такое?
4: Опять что-то обзывательное.
3: Октоторп.
4: Возможно, какой-то символ, слушай.
3: Да.
4: Символ.
3: Да,
4: но
3: да,
4: у нас есть три варианта символа. Это мы вам подсказываем уже, Александра, но давайте варианты.
3: Это символ решетка. Это символ звездочка. Или символ деления.
4: Господи, опять математика, что ли, началась. Александра, как у вас с математикой?
5: Да, вроде неплохо было.
4: Так, что такое октоторп?
3: Решетка, звездочка или символ деления?
5: Решетка.
4: Решетка. А вы часто пользуетесь октоторпом?
3: Октоторпом.
4: Решетка.
5: Да нет, не часто.
4: Нет? А почему тогда выбираете этот вариант?
5: Не знаю, что-то мне подсказывает, что решетка.
4: Раз что-то вам подсказывает...
3: То пусть, наверное, так и будет.
4: Абсолютно верно.
3: Абсолютно верно. Так называется символ решетка. Вот знали бы мы, вот не знали до этого дня.
4: Итак, главный приз ваш.
3: Два билета в Новосибирскую филармонию, Государственный зал имени Каца, на концерт симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича. Состоится он 4 октября. Это мероприятие для зрителей старше 16 лет. Мы вас поздравляем.
2: В игре это что?

0: Планетон в мире погоды.
1: На недельку до второго я уехал бы в Комарово.
2: Ну, ты не знаешь, где это находится. Но я знаю, что на выходных ты поедешь закрывать сезон.
1: Тоже, да. Дачу. Я решил, что в воскресенье нужно закрыть все сезоны. Пора сворачиваться, ребята.
2: Посмотреть все сериалы, в общем.
1: Прямо сейчас, сериалы завтра, лежа,
2: прямо
1: надеюсь.
2: Прямо сейчас плюс 14 градусов в Новосибирске, да. А Арсений расскажет нам, что ожидать в выходные.
1: Выходные будут теплые, прекрасные. Завтра, в субботу, плюс 16, плюс 18. Дождя не обещают. Правда, воскресенье.
2: Обещают.
1: Обещают. Небольшой, осадки, да. Ну, они такие мимо проходящие. И всего лишь там 13-15 выше нуля. Далее с понедельника начинается похолодание, потому что уже дожди и 13, во вторник уже 9 предварительно, да, среда-четверг там 7-9. В общем, около 10 градусов тепла всего лишь днем, а ночью там где-то около нуля.
2: Ну, в общем, одевайтесь теплее и...
1: Не болейте.
0: В мире погоды. Ударные скидки. Минус 50% на анализы, которые расскажут о состоянии печени и желчевыводящих путей и помогут провериться на гепатиты В и С. Акция действует до 11 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Гипермаркет низких цен «Маяк». Тепловентилятор 539,90. Одеяло из верблюжьей шерсти 20%, двуспальная 924,90. Меховая накидка на автокресло 140 на 52 сантиметра 1599,90. Держим курс на «Маяк». Сибиряков Гвардейцев 47.
4: Вам мясо с овощами, детям котлеты с пюре, а собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное, сбалансированное домашнее меню. Ветнара, пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
5: 17 октября. Главное.

0: больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+. Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
1: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
2: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
3: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
4: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
5: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
6: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
9: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7 923 235 0131.
10: Привет! Как настроение?
11: Безумное!
10: Как аппетит?
11: Еще безумнее!
10: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Академгородок – это не просто район, это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы, это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
2: Что общего у Додо и Лейс Макс? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
3: Додо.
4: Реклама. Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026, пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodo.pizza.ru. Продавец ИП Енец Артем Владимирович. ОГРН 318-774-600-590-821. Город Новосибирск. Красный проспект. Дом 17.
5: Ну что там?
6: Усталость и сонливость.
5: Да-да, совсем сонливый.
6: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
5: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: вас какой-то.
1: Поэтому мы не пойдем в эфир, а мы пришли в эфир.
2: Работа в пятницу — это святое. Мы предпочитаем ее не трогать с Арсением, поэтому вечернее шоу «Атмосфера» продолжается.
1: Мы к работе не имеем никакого отношения.
2: Абсолютно. Наша задача — смех и радость приносить людям.
1: Ну, вы нам тоже приносите смех и радость своими воспоминаниями сегодня на школьную тему. Мы вспоминаем прекрасных учителей, которые были максимально харизматичными в школе либо в высшем учебном заведении.
2: Ну и, возможно, их фразочки вам запомнились или еще что-то.
1: Какое-то поведение, какой-то случай, да. Какая-то двойка вам запомнилась или замечание в дневнике.
2: Может быть, благодаря им вы стали тем, кем являетесь — человеком, как они говорили про нас, эти учителя наши замечательные.
1: В наших соцсетях проходит голосование, заходите, голосуйте. В начале часа следующего мы обязательно озвучим. Давай с телеграмма прочитаем сообщение.
2: Игорь написал: англичанка в школе была клевая.
1: Англичанка.
2: Не Салтыкова, конечно, но тоже хорошая. А помните, отсылка-то к какому фильму?
1: Хорошему,
2: да.
1: Ну что, еще продолжим говорить по этой теме в следующем часе. Павел Николаев просто пришел в студию и опять пульт принес. Походу, надо дать человеку время подготовиться к новостям.
2: Приходит с новостями, ну и еще и с пультом. Да, ожидайте, слушайте, сообщения почитаем, еще и поиграем в следующем часе.
1: Далеко не уходите.
0: Даша Макарова, Арсений Романов. Поехали!

0: Сибирская столица, 6 вечера.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации Радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Аномально теплую зиму в Новосибирске предсказывают синоптики. Согласно долгосрочному прогнозу, средняя температура воздуха в декабре, январе и феврале будет превышать климатическую норму на 4-6 градусов. Морозы ниже минус 30 ожидаются редко и непродолжительно, а вот осадки в виде мокрого снега и ледяных дождей могут стать частым явлением. За последние 5 лет средняя цена нового автомобиля в России выросла в 2 раза. Ожидать снижения цен на машины не стоит, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. При этом подорожание будет неравномерным. В первую очередь в зоне риска находятся модели, поставляемые по альтернативным каналам. Их доля на рынке сейчас составляет примерно 15%. В России задумались о создании подводных роботов для добычи полезных ископаемых и подводных заводов для их переработки. Такая идея возникла у ученых с Дальнего Востока, сообщает РИА Новости. Новая технология должна значительно снизить себестоимость ресурсов. Однако сначала нужно разработать специальные материалы и механизмы, способные функционировать в морской среде. Российский вратарь Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин стал лучшим игроком дня в Национальной хоккейной лиге. Как сообщает сайт турнира, в матче с Tampa Bay Lightning он не только сделал 24 сейва, но и забросил шайбу в ворота соперника. Таким образом, Шестеркин впервые в заокеанской карьере стал автором гола. Из российских вратарей ранее такое удавалось Евгению Набокову и Илье Сорокину. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5,7, днем 16-18 градусов выше 0. И пока это все новости. Далее в эфире продолжение шоу «Атмосфера» с Дашей Макаровой и Арсением Романовым. Вернусь через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.
3: Чтобы улететь в космос, не обязательно нужна ракета. Достаточно вечернего шоу.
1: Атмосфера.

0: все, уже рабочий день окончился, можно и вот так поговорить с вами.
1: Выдохни. Свобода. Выходные, здравствуйте. Они вот уже просто наступают. Теплые, прекрасные. Поэтому позвольте себе, что называется, напоследок перед холодной зимой насладиться, отдохнуть, прогуляться где-нибудь, расслабиться.
0: Парк какой-нибудь сходить, да. Вот вам, пожалуйста.
1: Золотую осень полюбоваться.
0: Вот да, только листья вот так вот не разбрасывайте над головой.
1: А как надо?
0: Они пыльные, грязные, помните об этом.
1: Мне кажется, раньше, особенно в детстве, нас это не смущало. Мы еще поваляться могли в этих листьях.
0: В детстве нет, так на то мы и взрослыми стали. Я недавно проходила мимо парка
1: центре, я не знаю, где там ходишь.
0: Первомайского сквера.
1: Так там каким парком тебя носят?
0: Молодые девчонки фотографировались вот именно так, с листвой. Я подумала, это вы еще молодые, не понимаете, что придется очень много стирать потом одежды.
1: Ну что, а можно, может быть, им кто-то стирает?
0: Стиральная машина.
1: Это все руками да руками, а они-то, может, у них есть специально обученные люди.
0: Мама называется. Итак, давайте прочитаем сообщения ваши. Они не про маму, они про наших вторых мам.
1: Про классных руководителей, либо просто учителей. Да, сегодня мы вспоминаем, какой предмет в школе вел самый харизматичный учитель. А и давай посмотрим голосование, как проходит в данную минуту. Друзья, вы заходите, проголосуйте в нашу группу ВКонтакте и в наш прекрасный Телеграм-канал.
0: Ну да, давай посмотрим.
1: Итак, группа ВКонтакте пока еще нет определенного варианта, разделились.
0: Там как-то половинки,
1: да,
0: и очень
1: половинки.
0: Все похоже по половинкам.
1: А вот в Телеграм-канале есть уже определенная
0: физика на первом месте, то есть учителя физики, видимо, самые прикольные. Но у меня тоже была такая физичка, можно сказать. Она очень хорошо умела объяснять, но когда мы отвечали неправильно, ее это бесило. С нами она не разговаривала.
1: Моя физичка говорила не сувать пальцы в розетку. У нас возле каждой парты была розетка. Ну, физика же. Что-то там делали, лампочки включали постоянно. Что-то, какие-то опыты постоянно, знаешь. Вообще весело было.
0: Мы тоже такое делали. Нравилось.
1: Так, давай, что у нас? Химия на втором месте, да. Вот учителя биологии и химии, вот они какие-то иногда особо интересные, мне кажется.
0: Зато огромное количество прикольных фраз у учителей русского и литературы. Потому что они ссылаются на те произведения, которые цитируют.
1: Да.
0: Сообщение прилетело, Ирина пишет: у меня был любимый учитель алгебры, очень любила математику, все доходчиво объяснял.
1: Ну, это круто.
0: Это любимый учитель.
1: А чем не любимый.
0: А чем, да, еще запомнилось?
1: А вредный.
0: У нас вредными, кстати, не учителя были, а тетенька-вахтерша, которая возле раздевалки сидела.
1: Это вообще самый главный человек в школе.
0: Никогда
1: что, не
0: нас
1: знаешь?
0: Не пропускал.
1: Даже не охранник полуспящий.
0: Ты знаешь, когда у нас была вторая смена, второй смене нельзя было заходить в школу до перемены. Вот если у тебя начинается урок в 2 часа, там перемена примерно
1: она
0: большая, 15
1: минут. Она знала расписание, что ли?
0: Конечно, они же звонки подают. Где-то без 15:02 звонит звонок, а ты пришел в половину второго. Тебе нельзя 15 минут будешь на улице стоять. Чтобы
1: нет,
0: не топтали.
1: На самом деле, мировые люди, вот даже сейчас я привожу ребенка в школу, и она знает даже, в какой класс я привожу ребенка, понимаешь? Казалось бы, зачем
0: может
1: ей
0: быть,
1: эта информация?
0: Может быть, там сейчас так мало детей, знает, что они запоминают?
1: Ох, но мало подарков у нас здесь на радио Юнитон не бывает. Подарки есть, и очередная игра прямо по курсу называется она «Урок музыки».
0: О, все про школу, звоните 209-0507.
2: Телефон прямого эфира 209-0507.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Поиграем урок музыки в эфире Радио Юнитон в рамках шоу «Атмосфера».
3: Вы звоните по номеру 209-0507, отгадываете, правду мы говорим или лжем, не краснеем, и забираете подарки.
2: Два билета в центр развлечений «Аполло» и «Квантум». Сегодня победителю достанутся, будет весело, будет круто. Ну и давайте будем знакомиться с тем, кто до нас дозвонился. Здравствуйте.
3: Алло. Алло. Алло, говорите, пожалуйста. А, алло.
2: Это твой голос. Ты обманываешь людей. Так,
3: алло,
2: получается, что ничего не получилось у нас, но у нас все в режиме реального времени, друзья, поэтому прямо сейчас набирайте 209-0507, 7 заветных цифр, дабы прорваться в прямой эфир и забрать у нас подарочки. Ну что, есть? Есть. Здравствуйте.
3: Алло.
4: Здравствуйте.
3: А как вас зовут?
4: Ксения.
3: Очень приятно, Ксения, рассказывай.
2: А что такая загадочная?
3: Да,
2: в пятницу вечером?
4: Просто.
2: Ну просто. Захотела.
3: Ну просто секрет.
4: Просто пробки.
2: Так, у вас школьные годы были давно?
4: Да.
2: А учителя были разные же?
4: Конечно.
3: Нет, один и тот же, Сень.
2: Нет, ну в плане настроения, в плане того, что кто-то был более харизматичнее. У вас есть кого вспомнить добрым словом?
3: Или недобрым?
4: Да.
3: Может быть, привет хотите передать какому-то учителю?
2: Какой-нибудь случай вспомнить?
4: А он все равно не услышит.
2: А откуда вы знаете? Вот сидит и слушает.
4: А потому что это было далеко, где я училась в школе.
3: А какой предмет хотя бы вел этот самый учитель?
4: Информатику.
2: А чем запомнился?
4: Ну, он почему-то всегда выгонял меня с класса, потому что я делала вперед всех, все.
3: И что, подождите.
2: Какая вы?
3: Обычно выгоняют за плохое поведение, а тут наоборот.
4: А тут наоборот.
2: Тоже
4: было,
2: разрушало,
4: да,
2: дисциплину. Все долго делают, и вы должны были долго делать. Эх, Ксения,
4: вот,
2: Ксения.
4: Я делала быстрее и помогала всем.
3: У вас математический склад ума. Говорят, что музыка — это математика, и я уверена, вы прямо сейчас отгадаете, подарки заберете. Вы готовы?
4: Готова.
3: Мы тоже.
2: Пожалуйста.
3: Сегодня мы будем рассказывать вам про певицу Pink. Знаете такую?
4: Да.
3: Вот. Зовут ее Алиша Бет Мур. А Pink — это ее прозвище музыкальное.
2: Это что, уже правда или ложно?
3: Не-не-не, это такая информация.
2: Но.
3: Вот говорят, что получила она свое прозвище в детстве в честь персонажа мультфильма «Розовая пантера».
2: Ого.
3: Правда это или вымысел?
2: Круто. Так, Ксения.
4: Мне кажется, вымысел.
2: А вы помните «Розовую пантеру»?
4: Да.
2: А вы розовая пантера?
4: Нет.
2: Чего ты сразу ревновать начинаешь? Подумаешь, один глаз пристроил.
3: Пристроил. Ой. То есть вы считаете, что не в честь персонажа мультфильма «Розовая пантера» Pink получила свое прозвище?
4: Нет, мне кажется, нет.
3: В честь какого-то другого, может быть, персонажа?
4: Возможно. Нет,
2: это уже другой вопрос, и надо еще больше подарков давать Ксении. Давайте мы закруглимся и отдадим два билета в центре развлечения «Аполло» и «Квантум».
3: Здесь такая справка музыкальная еще. Свое прозвище певица получила в честь персонажа мистера Розового из фильма «Бешеные псы» Квентина Тарантино из-за привычки краснеть. Кстати, если кто соберется смотреть этот фильм, помните, он запрещен для детей.
2: Ксения, ну что, будете смотреть фильм?
4: И фильм, и все на свете.
2: На все согласны, Ксения.
3: Это хорошо.
2: Два билета ваши. Ну и, конечно, Pink споет вам в подарок.
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18.10 на радио Юнитон.
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
0: А если сегодня, можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
5: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
0: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!

0: Радио. Юнитоль.
1: Реклама. Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
0: Здесь начинается искусство аромата.
1: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
0: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
2: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
3: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Что общего у Додо и Лейс Макс? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
6: Додо. Реклама. Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026. Пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodopizza.ru. Продавец ИП Енец Артем Владимирович. ОГРН 318-774-600-590-821. Город Новосибирск. Красный проспект. Дом 17.
0: А теперь к новостям науки.
7: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
2: Телефон 230-98-58. Застройщик ООО СЗ РНГС. Академинвест. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
9: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
10: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
9: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
11: Вниманию предпринимателей. Фонд микрофинансирования НСО предоставляет займы предпринимателям до 5 миллионов рублей по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Подробности по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте microfond.ru в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
12: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
13: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
14: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
16: Дублин, Женева, Цюрих, Дубай, Лондон, Оксфорд, Кембридж, Пекин. Не могу выбрать, куда лететь на каникулы.
17: Level 11 делает мир ближе. Незабываемые каникулярные программы по всему миру для школьников от 8 лет. Подготовка и поступление в зарубежные вузы для подростков. Английский с Level 11. 4 центра в Новосибирске для детей и взрослых.
18: Есть просто вода питьевая, есть вкусная, свежесть Алтая. 230-23-32.
19: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
20: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: настраиваю приемник на 107 FM.
1: Атмосфера.
2: Большой привет всем. Еще раз говорим мы. 18 часов и... 29 минут. 30.
3: Да уже 30 стукнуло, мы на экваторе шоу «Атмосфера».
2: Ну, хоть на каком-то экваторе мы с вами сейчас. Продолжаем обсуждать учителей школьных, вспоминать их фразочки интересные. Вообще, самого харизматичного учителя мы помним.
3: Ну, Ксения нам написала о том, что уже ничего не помнит, все, плохое осталось позади, только самые лучшие воспоминания о школе. Это приятно. Это хорошо, но все равно вы так вот начинаете, если в голове перебирать учителей, вспоминаете, ага, вот это мне двойки ставил, это на меня ругалось.
2: Да знаешь, Арсений, я кроме учителя классного руководителя не могу вспомнить фамилии, отчества, имени ни одного практически.
3: Ну вот.
2: Еще парочка максимум.
3: Но ты старше меня.
2: Да, все забывается.
3: Я-то еще что-то помню, а ты уже нет.
2: Вот если я их увижу сейчас на улице, я... Здравствуйте!
3: Спасибо, хотя бы здравствуйте скажешь. Так,
2: что
3: есть из сообщений, Макс, открываем. 8-900-273-510-107.
2: У нас учитель русского языка была бы в два раза меньше нас ростом, пишет Александр.
3: Какая маленькая.
2: Менять.
3: Так.
2: Мини-учитель.
3: Хорошо, если только учитель мини.
2: Она, когда злилась, бровь одна у нее на 10 сантиметров вверх поднималась. Мы ее звали Бэтмен Супербровь. Кто услышит, тот поймет. Интересно, она сама знала, что вы ее так зовете.
3: Ну, да, от злости учителя бывали, уже начинали дымиться, краснели такие, пыхтели там что-то. Но не зря же.
2: Зря,
3: из кого-то вырос хороший человек.
2: Из кого?
3: Из кого-то.
2: Да, есть такие люди. Еще сообщение пришло. Здравствуйте. А я помню нашу учительницу, классную руководительницу по трудам. Татьяна Геннадьевна научила нас шить и готовить.
3: Вот, девчачья тема это, да.
2: А я помню,
3: мы, мальчики, конечно, с предвкушением ждали, что девочки нас покормят. Но немножко побаивались. Побаивались немножко, вдруг что-то не так.
2: Наши мальчики тоже приходили, чтобы что-то попробовать, но, знаешь, класс у нас был большой, девочек много, и им ничего не доставалось. К счастью, к сожалению, не
3: нормально. У нас девочки еще, кстати, на праздники готовили что-нибудь сладенькое. Помню, был один год. Ох, не помню, какой класс, но неважно. У нас на какой-то праздник очередной, то ли 8 марта, то ли такое весеннее было. Почему-то с девочками связано. Они приготовили каждая какую-то сладость принесли. Ну, как приготовили? Кто-то в магазине купил, понимаешь? Кого-то мама с бабушкой.
2: А вы на 23 февраля что делали?
3: Потому что я помню, что... Нет.
2: Наталья написала.
3: Крепость уже не та.
2: Учитель русского языка и литературы была самым классным учителем. Не помню, как зовут, но ни одной ошибки в текстах теперь не делаю. Так хорошо преподавала.
3: Вот, вот.
2: Одна информация, получается, вытеснила другую. Имя, фамилию не помните. Зато ошибок не делаете.
3: Есть, кстати, сообщение про физкультуру.
2: Причем написали физкультурник.
3: Физкультурник.
2: Рыжий был. И жена его физкультурница тоже рыжий был.
3: Физрук же, да, говорят? Ну, у нас принято физрук.
2: Физрук, так
3: физкультурник.
2: Культурный такой весь идет.
3: И физкультурница тоже была рыжая. Они на подбор. И сын у них рыжий.
2: Так потому что семья. Наверное, тоже.
3: А еще чудила учительница немецкого языка.
2: Но
3: тут уже многоточие стоит. Видимо, будет продолжение истории. Мы непременно ждем.
4: Чтобы улететь в космос, не обязательно нужна ракета. Достаточно вечернего шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: В Новосибирске прямо сейчас сколько?
2: 13 градусов. Мы обратили внимание в нашей онлайн-трансляции, что уже все, солнышко спряталось. Солнечная Даша будет прямо сейчас нам рассказывать о погоде на завтра.
1: Итак, прямо сейчас...
2: Сейчас прям давай.
1: На 3 октября, субботу, по данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в городе не будет осадков. Ветер ожидаем южный, 2,7 метра в секунду.
2: На каком пути ожидаем?
1: 3,4... Как там у Гарри Поттера было?
2: Не помню. Я помню, как на вокзале. На первый путь прибывает южный ветер.
1: Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра днем от 16 до 18 тепла. Далее в нашем эфире информация о чем?
2: О дорожной обстановке. О, поэтому, да. Если вы в пути, если вы где-то там в пробках, пожалуйста, напишите, расскажите.

0: кнопки. Не сиди без дела. Рулевые на радио Юнитон.
1: 18:41 в Сибирской столице. Что ты глазками хлопаешь?
2: Сервис Яндекс.Карты показывает 6 баллов. Глаза на то и даны, чтобы иногда закрывать,
1: хлопай
2: открывать.
1: Хлопай ресницами и взлетай. Говорят те, кто в пробках стоят, им бы взлететь, им бы побыстрее добраться до дома. Ну что, в данную минуту, в пятницу вечером, есть пробки. Давай на основные затруднения обратим внимание.
2: Ну это, как всегда, улица Богдана Хмельницкого от Залесского практически, да, от Дуська-Ванчука, да. Танковой до Тайгинской в обе стороны.
1: Походу, тоже выезд из города, да, здесь?
2: Но на пересечении с улицей Учительской придется очень долго постоять, собственно, как на Учительской, так на Писемского, так и на Александра Невского, на Народной и так далее. Здесь все
1: Георгия
2: вокруг.
1: Георгия Каланде, окружная, здесь же до объединения придется задержаться. Давай поедем по Мачехинскому шоссе, там тоже сложности на пересечении Жуковского.
2: Красный проспект от площади Будагова до площади Калинина, движение плотное, и пересекающие главные улицы на Гоголя придется на перекрестках постоять. Фрунзе, Орджоникидзе и так далее.
1: По Ипподромской, если движетесь в районе Военной, все сложно, причем со стороны речного вокзала, да, с площади Будагова, так и в обратном направлении от Фрунзе пробочка растянулась до, ну, как раз-таки улицы Военной.
2: Ну и немного на Танковой придется задержаться до Богдана Хмельницкого в обе стороны.
1: Борис Богаткова, смотри-ка, что там творится, тоже сложности имеют. А, проспект Дзержинского
2: проспект
1: здесь, да?
2: Дзержинского.
1: А я на Богаткова уже поехал.
2: И улица Трикотажная, как всегда. Ну, конечно, на Волочаевской тоже у светофора придется задержаться.
1: Давайте посмотрим, что у нас творится на Гусинобродском шоссе. Там на выезде из города есть упоминание о ремонте. И, видимо, из-за этого сейчас там в том числе пробочка.
2: Да, это с улицы Волочаевской сложно будет съехать. Да. С улицы Даватора, с улицы Кашурникова на Никитина.
1: Кстати, про Бориса Богаткова я не зря сказал.
2: Не зря.
1: Там тоже есть упоминание о ремонтных работах на дороге, о дорожных, возможно, работах, либо что там, раскопки какие-то. Мы не знаем,
2: да,
1: если мы знали, мы не знаем.
2: Да, пересечение с Гаранина улицы, и там тоже придется задержаться.
1: Давайте смотреть площадь Будагова, что там по фабричной уже пробка растягивается, до речного вокзала пробраться сложно, даже и дальше по большевичке, примерно до инструментального завода придется задержаться.
2: Но зато мосты свободны, на Бугринском все свободно, и съехать тоже на левом берегу
1: чуть-чуть
2: легко.
1: В районе Меги задержитесь до Советского шоссе.
2: И также на пересечении Немировича-Данченко и Ватутина постоите. Но едем дальше, Октябрьский мост тоже свободен.
1: Но на Маркса сегодня что-то творится неописуемое.
2: Это точно.
1: Потому что со всех сторон бордовым цветом пробки, что и на площади Карла Маркса, и что у нас там, новогодняя улица, да, я так понимаю, в обе стороны там аж пробки.
2: Геодезическая, да, я согласна.
1: Ну и Покрышкина тоже стоит. Титова, здесь тоже придется задержаться.
2: Поедем дальше, давай по центральному мосту покатаемся, он полностью свободен, на Димитровском тоже все зеленое, но со стороны улицы Большой, если едете на левый берег, придется постоять.
1: Проезд энергетиков, до станционы.
2: До
1: там
2: площади энергетиков.
1: Там есть упоминание даже о ДТП. Неприятненько там.
2: Что дальше хочешь, чтобы поехали по станционной?
1: Порт Артурская, Невельского, традиционные пробки здесь. Ну, а тещин язык сегодня тоже загружен.
2: На улице Петухова пробка до Хилокского кольца и...
1: До Советского шоссе.
2: До Советского шоссе тоже так. Местами, особенно на площади Кирова.
1: Светофорными местами. Понаставили там светофоров.
2: На Станиславского, я думаю, что от улицы Широкой, скорее всего, вниз идет пробка. Движение такое плотное сегодня.
1: Ну, поехали в сторону Академгородка, в Первомаечке. Что у нас там? А там движение свободное, традиционные пробки на Матвеевке.
2: Как бы хотелось сейчас.
1: Ой-ой-ой, посмотри, что творится. Примерно от Сеятеля начинается пробка. Далее она растянулась до поворота, я так понимаю, на Морской проспект. Там, друзья, упоминаю, о ДТП, поэтому очень сложное движение. Кто-то пытается по Академу объехать, там на Пирогова, соответственно, сложно. На Морском проспекте тоже спуститься сложно. Проспект Строителей вообще загружен. Улица Русская при этом, друзья, кольцо Шлюз сегодня свободно, и дамба ГЭС вообще свобода в обе стороны. Там вот иногда едешь, чувствуешь свободу. Смотришь, море,
2: да?
1: Красота.
2: В любом случае,
1: чайки.
2: Соблюдайте скоростной режим. Всем удачи в пути.
0: Рулевые на радио Юнитон.

Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.

0: Хитсип.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова Ива. Украина 319-547-600-187-251.
0: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
2: Кошка чешет глаз с утра, ей поможет Ветнара. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.

0: посещают гастрокорт. И брюнетки, и блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
5: Марский продукт для людей с широкой душой.
6: 17 октября. Главное

0: Четное меню, яркий интерьер и еще больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
2: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
4: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которая подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что мед – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Это легенд, подождите, годарное возвращение.

0: праздник какой-то.
1: Да-да.
2: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
3: 10-й раунд. Утреннее шоу «Пуш» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107 FM. Утреннее шоу «Пуш».
4: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
6: Радио. Радио «Юнитон». Только хиты. Только хиты. 100%.

0: Учителя, учителя, вспоминаем вас в преддверии Дня Учителя. Вспоминаем харизматичных учителей в школе и таких интересных, забавных, таких немного своеобразных.
1: Случаи тоже забавные, интересные. Ну и вообще, какова история, каковы ваши мнения. И по поводу истории, давай про историка посмотрим.
0: Да, пишет Мандаринкинс. Мандарин.
1: Как?
0: Мандариникс.
1: Что-то мандаринксов захотелось.
0: Так Новый год захотелось. Так вот, пишет нам слушатель, наш историк, самый харизматичный мужчина, которого я знаю. А теперь нужны доказательства рассказывать, почему вы так думаете.
1: Чем это он у вас так зацепил?
0: Зацепил, да, действительно.
1: Давайте еще смотреть. Мила написала.
0: У нас у дочки в классе Анжелика, классная руководительница была, ее звали Аджика.
1: Ну, смотри, как прозвище, да? Или вот дети не все выговаривали?
0: Наверное, кстати, это что,
1: Аджика.
0: Первый класс? Аджика. Юлю Вячеславовну звали Ветчина.
1: Не, у меня в школе тоже колбаса была, но там совершенно другая история.
0: Там задело, да? Аджика Геннадьевна, так и говорили прямо при ней, ну, скорее всего, первоклашки.
1: Аджика Геннадьевна. Нет, у меня тоже была Фируза Шириаздаровна, но это тяжело.
0: Вот, кстати, про Ахмедову Интигам Якуб Оглы в следующем часе расскажу.
1: Заинтриговала.
2: Атмосфера. Музыка не знает границ.

0: Сибирская столица, 7 вечера.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
4: В эфире служба информации радио «Юнитон». С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Большинство новосибирцев проголосовали за Новониколаевский мост. Такое название для четвертой переправы через Обь поддержало 70% участников проведенного опроса. Вариант был предложен музеем Новосибирска в честь первоначального названия города с его основания до 1926 года. Окончательное решение о наименовании моста примет специальная комиссия. Абсолютный максимум октябрьской температуры в Новосибирске составляет плюс 23,8 градуса. До такого значения воздух во втором осеннем месяце прогрелся в 1971 году, передает СИБ-ФМ. При этом средняя дневная температура в октябре обычно держится около плюс 8 градусов, а средняя ночная около 0. О погоде на завтра в конце выпуска. В Новосибирске и области в будущую среду, 7 октября, пройдет проверка системы оповещения населения. Такую информацию распространила городская администрация. Сирены зазвучат в период с 10.40 до 10.50 утра. В телевизионном и радиоэфире также могут прозвучать сообщения о проведении проверки. Граждан призывают сохранять спокойствие и заниматься своими делами. Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» занял 4-е место в КХЛ по посещаемости домашних матчей. Лига обнародовала статистику за сентябрь. Посмотреть на игру нашей команды в среднем приходило около 11,5 тысяч зрителей. Наибольший показатель зафиксирован у минского «Динамо» – более 15 тысяч болельщиков. Второе место заняла нижегородская «Торпедо», на третьем – омский «Авангард». В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5,7, днем 16-18 градусов выше 0. Новостей на сегодня и на эту неделю больше нет, зато будет заключительный час шоу «Атмосфера». Будьте с нами, до встречи.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: представляет вечернее шоу «Атмосфера».
1: Привет!
2: Хочется простого человеческого отпустить из последнего урока.
3: Но нет, ты налила себе побольше чаю, целую кружку, а значит, до 8 вечера будем вместе, будем рядом. Даша Макарова.
2: Арсений Романов.
3: И вы, наши уважаемые слушатели, вспоминаете сегодня школьные годы чудесные.
2: 5 октября будет День учителя. Мы сегодня вспоминаем школу, учителей, харизматичных, не очень. Их фразочки, интересные ситуации вы рассказываете.
3: Мы смотрим и голосование, поэтому не забудьте зайти в наши соцсети, телеграм-канал и группу Радио Юнитон ВКонтакте.
2: Забыли!
3: Как это?
2: Справляемся.
3: Все, напоминаем, и в финале этого часа подведем все итоги.
2: Двойку пока карандашом поставим вам за это.
3: Кол тебе.
2: Не,
3: а потом кол можно в четверку исправить.
2: Или в пятерочку.
3: Ну, у нас чаще в четверку исправляли.
2: Константин написал сообщение, пожалуйста, Арсений.
3: Мне 47 лет, пишет Константин, ставит точку. Я не знаю, надо порассуждать на эту тему или нет. Как думаешь?
2: Нормальный возраст, я считаю, 47 очень даже.
3: Нормально, Константин, 47 нормально. Не, ну нам просто с тобой еще нет по 47.
2: Скоро будет.
3: Ну, будет когда-нибудь. Я не представляю, нам с тобой тут сидеть еще сколько, чтоб 47-то. Был у меня историк в школе, говорит Константин. Ахмедова Интигам Якуб Аглы. На ломаном русском вопрос задаст, пока поймешь, придумаешь ответ. Все, садись, два. Понятно, что у меня с историей было очень плохо.
2: Быстрее думать надо, это как, знаете, шоу такое, вам вопрос.
3: Ох уж это Интигам Якуб Аглы.
2: Интигам Якуб Аглы, ну вы, конечно, ну бедные дети ваши, Интигам Якуб Аглы, исправьтесь.
3: Что ты пальчиком прям так сильно машешь?
2: Ну, все-таки спасибо вам, Интигам Якуб Аглы, за таких.
3: Слушай, у нас скороговорка, что ли, сегодня тут? Так, что еще Алексей прислал нам?
2: Алексей, кстати, тоже учился и пишет Интигам.
3: Злой дядька был, смотри, тут уже другой человек. У вас тоже Якуб Аглы?
2: Подождите, так у нас же была Ахмедова Интигам Якуб Аглы.
3: Так и здесь историк.
2: А у Алексея историк дядька Интигам.
3: Походу, это родственные связи у них.
2: Интересно,
3: там, а?
2: Ох
3: уж эти Интигамы.
2: Нам необходимо с тобой расследование какое-то уже проводить по именам.
3: Это да. Так, что еще?
2: Мила пишет, что учительница, которую называли...
3: В детском саду у нас была логопед, пишет она, да. Звали ее Светлана Гипольдовна. Ну, и, естественно, дети ее называли Леопольдовна.
2: Ну, потому что созвучно, мультик такой есть.
3: При этом она еще по совместительству была воспитателем. Кстати, мы тоже всех воспитателей тоже поздравляем, ведь же День воспитателя тоже был уже, вот, прошел.
2: Вот, да, да. Но мы сейчас ближе, конечно, к учительскому.
3: Мы смотрим вперед. Хотя вспоминаем и ностальгируем о прекрасных школьных годах.
2: Да, с каждого по фразочке, которую говорил ваш учитель. Ну, мол, а голову ты дома не забыл. Выйди и зайди нормально.
3: Ну, что-то я уже давно это было, не помню, что там.
2: В общем,
3: как...
2: сейчас
3: да
2: мы собираем
3: я
2: фразочки
3: старался.
2: И вернемся.
3: А если опаздывал, я приходил с журналом, потому что я староста был. А значит, меня не наругают. Я же пришел, я ходил за журналом, я по делам ходил.
2: Мне
3: все.
2: Кажется, что учителя сами должны журнал.
3: Ну, это вот не в нашей было школе.
0: Атмосфера. Танцуйте дома, пойте в машине.

0: на радио Юнитон. Самое космическое шоу. Атмосфера.
1: Афиша.
2: Итак, давайте окультуримся в вечернем шоу «Атмосфера». Не все же нам ха-ха.
3: Ты читаешь мои мысли. Только так же хотел сказать. Окультуриваться будем.
2: Сколько мы уже с тобой в эфире вместе с 2014 года?
3: Давным-давно, да.
2: 12 лет, пожалуйста.
3: Итак, о культурном. И давайте посмотрим, чем можно заняться, например, в ближайшие выходные. Куда сходить, шоу посмотреть.
2: Если у вас маленькие дети, идите в новосибирский цирк. Там шоу «Айсберг. Настоящий лед и белые медведи».
3: О, это я знаю. Это я как айсберг в океане.
2: А вот возможно.
3: Все плывет в тумане. Это ж как этот пел. Заяц, ну погоди, да?
2: Помню. В программе «Белые медведи» белоснежные собаки-самоеды, велофигуристы на мотоциклах, эквилибрист на катушках, акробаты на скакалках, жонглеры и многое другое.
3: И все это будет в сопровождении световых, лазерных спецэффектов и 3D-мэппинга.
2: Мэппинга, что бы это такое? Не значило?
3: Не знаю. Что-то там будут делать.
2: Так что идите в цирк, это без возрастных ограничений, получите массу удовольствия.
3: А ты такая холодная. Как айсберг в океане.
2: Так, а еще можно сходить в кино.
3: Да, в новосибирских кинотеатрах боевик. Давно ли ты смотрела какой-нибудь боевик?
2: Не вот, буквально.
3: Что?
2: Пару дней назад дома.
3: Дома, но это постоянный боевик, да. «Девятая планета» с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум в главных ролях. Почему я сразу Розенбаум в голове, не знаю.
2: После несчастного случая в сознании автомеханика Димы вспыхивают воспоминания о том, как он служил на девятой планете.
3: Удивительные пейзажи, база землян, сражения с чудовищами, друзья и, конечно, любимая девушка Полина. Полина!
2: Которую он спас, кстати, однажды. Но у сослуживцев воспоминания самые обычные, армейские. Но они, мол, говорят ему, да ничего такого не было, мы просто в армии служили, а ты вон что там подумал.
3: Однако, когда Дима в реальной жизни встречает Полину, ту самую, он уже не сомневается, кто-то скорректировал им всем память.
2: Правду можно узнать, только вернувшись на эту опасную планету. Смотрите в новосибирских кинотеатрах.
3: Как вы закрутили все,
2: «Девятая
3: да?
2: «Девятая планета» для лиц старше 16 лет.
3: И еще в кино сходим. В кинотеатре «Победа» с 8 октября показ полнометражного фантастического художественного фильма на тему человечества и искусственный интеллект. Образ будущего.
2: Да, и, кстати, режиссер Павел Шубин, это группа «Ночной патруль». Приходите, посмотрите.
3: Недавний наш гость, наш друг, товарищ. 2035 год, ребята.
2: Так.
3: Новосибирск под контролем искусственного интеллекта. Хлеб под запретом.
2: Вот ты как? Ешь. Я без хлеба не смогу жить.
3: Как это? Борщ без хлеба и сала.
2: Я как голубь. Меня хлебом не корми, только хлебом корми.
3: А эмоции? Это уже ждали, помнишь, да? 2035 год. Эмоции вне закона. Творчество — это вообще приговор. Но у города есть шанс. Трое молодых новосибирцев, я, ты и еще кто-то.
2: Художница, спортсмен и программист. Вообще тут не мы.
3: Дай пофантазировать. Да. В общем, они отправляются в прошлое, чтобы вернуть людям будущее. Не знаю что, как, но сходите, посмотрите. Фильм предназначен для зрителей старше 12 лет.
2: 9 октября в клуб «Отдых» можно прийти, потому что там тоже Павел Шубин что-то придумал. Это сольный концерт.
3: Что, и там он, что ли,
2: да,
3: тоже будет?
2: Группа «Ночной патруль». То есть 8-го сходите в «Победу», посмотрите так его фильм, а 9-го уже на вечеринку. Это, по-моему, следующая пятница
3: будет. Да он вам споет. В программе будет дискотека 90-х, нулевых и, между прочим, сюрпризы.
2: Специальные гости. Это все запрещено для детей, так что если вы взрослый человек, приходите.
3: Идите в клуб «Отдых» отдыхать.
2: А еще я знаю, что Арсений пойдет в понедельник на концерт.
3: Культуриваться
2: да, буду. Расскажи о нем.
3: 5 октября, друзья, «Локомотив-арена». Григорий Лепс приезжает к нам. Традиционный осенний концерт. Много музыки, много живого звука. И все
2: драйва.
3: Это там, в «Локомотив-арене». Приходите, мероприятие предназначено для...
2: лиц старше 12 лет.
3: Ой, как сразу захотел спеть что-нибудь там. Только...
2: давай,
0: атмосфера. Музыка не знает границ.

0: за настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
1: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Учись, общайся, путешествуй. Английский для детей с 3 лет и взрослых в Level 11. Приходите на неделю английского бесплатно и познакомьтесь с нашей методикой. Level 11. Выходим за рамки привычного обучения. Подробности по телефону 235-94-45.
4: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
5: Ближний, дальний, туманки. Студия «Ксенон 54». Профильный сервис по обслуживанию фар. Диоды и диодные линзы. Ремонт, регулировка, полировка фар. Бронирование оптики и зон риска кузова авто. «Ксенон 54» на Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.
7: Реклама. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября только в приложении «Додо Пицца». Пока товары в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони фреш, сырная, чесночный цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodopizza.ru и в приложении. Продавец ИП «Емец» Артем Владимирович. ОГРНИП 318-774-600-590-821.
8: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял 2 зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
9: В центре стоматологии «Белой аптеки».
10: Звоните 382-8300.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.

0: Сроки проведения с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок, месте проведения и получения находится на сайте promo.bitcoin.ru. Количество призов ограничено.
1: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Для семьи.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
2: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Атмосфера. Говорим о музыке и не только.
1: Говорим о музыке и не только в шоу «Атмосфера» на 107 FM. Продолжаем сегодня школьную тему и вспоминаем про учителей и, конечно, их разные фразочки.
2: Учителей, да, и их учеников. Кстати, по поводу разных фразочек уже рассказывала Арсению, когда практику проходила в школе и работала, обязательно начинала свой день с каких-то вот этих приколов.
1: Ну, есть приколы и сообщения. Давай смотреть. Например, Екатерина вспоминает фразочку «Закрыли рты, открыли тетради». Самая нелюбимая моя фраза, потому что далее была контрольная работа.
2: Я думаю, что самая нелюбимая фраза учителя, и я помню, как дети на меня смотрели, когда я говорила «достаем двойные листочки».
1: Вот это и была как раз-таки контрольная работа. Ну, звонок для учителя, это мы знаем.
2: Лес рук.
1: Да. А голову ты там не забыл?
2: Так, никто из класса не уйдет, пока все не сдадут работы. А вот это еще «скажи всем вместе посмеемся».
1: О, да, да. Это когда там сидишь, молчишь, с другом, да? Что-то там шепчешься, что-то, да? Это скажи всем, посмеемся.
2: А если вы с другом еще и контрольную написали почти одинаково?
1: Четверку вам поставили.
2: Оценку
1: вам...
2: мне тоже на двоих поставить?
1: Выйди и зайди нормально. Это после столовой.
2: Да? После физкультуры. Наверняка. Еще после физкультуры тоже было может то же быть, самое. Да. Давай сообщение прочитаем. Давай. Анна написала.
1: Анна. А у нас все имена обычные. Мы рады за вас. Но учительницу по русскому языку и литературе ее звали Светлана Александровна. Мы дружно называем
2: Гоголиха.
1: Гоголиха. Потому что она однажды так красочно рассказывала нам про Гоголя, мертвые души, вот и привязалась. Пугала она нас, что нас скоро ждет это произведение.
2: Слушайте, ну это не самое страшное произведение, которое нужно читать. Толстого читали,
1: кстати. Анна еще добавляет, что обожает ее всем сердцем любимый учитель. Это круто.
2: А вот такие учителя, кстати, и запоминаются. А если
1: которые
2: учитель...
1: запугивают, а потом...
2: Ну, который что-то такое говорит, да, остается в сердце.
1: А оказывается, что не так все страшно-то было.
2: Готовят нас к жизни, к экзаменам, получается.
1: Давай посмотрим, как проходит голосование в наших соцсетях, в нашей группе ВКонтакте, в Телеграм-канале. Какой предмет, да, ввел учитель, который был
2: который
1: самый харизматичный.
2: Да. Вам, да?
1: Ну что у нас, группа ВКонтакте.
2: Химия-география на одном месте стоит, собственно, вот.
1: А Телеграм-канал нам говорит о том, что там совершенно все по-другому.
2: А там
1: на первом
2: физика?
1: Месте физика, на втором химия. Ну а дальше уже пошли алгебра и география.
2: И география, кстати. У нас тоже учительница по географии была такая интересная.
1: У нас тоже была интересная. Просто глобус нашей школы.
0: Даша Макарова и Арсений Романов

0: Погода на радио Юнитон.
1: За окном темнеет.
2: Темнело.
1: А значит, холодает.
2: Да, все прохладнее и прохладнее. Ночь-то у нас холодная, вот днем как раз-таки можно наслаждаться хорошей погодой. Например, завтра это можно будет сделать. Давай посмотрим, что будет уже в субботу, 3 октября. И по данным Западно-Сибирского метеоагентства, ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер южный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7. Днем 16-18 тепла.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Друзья, на борт! Мировое турне начинается!
1: Да, музыкальное путешествие будет прямо сейчас в эфире радио Юнитон.
2: Мы сегодня расскажем о менее тиражируемом совместном треке группы «Рефлекс» и «Эльвиры Т».
1: Что значит мини-тиражируемый?
2: Менее тиражируемый.
1: А, менее. Я мини слышу сегодня, просто увидел твою юбку.
2: Это шорты.
1: А наши слушатели так не думают.
2: Многие, да, заметили, что это юбка. Нет, я в шортах, товарища.
1: Ну ладно, видео ваше сообщение. Классно, что вы подсматриваете за нами при помощи онлайн-трансляции. Но давайте его все-таки о песне.
2: Итак, песня называется «Ангел». Расскажи о ней нам, пожалуйста.
1: Песня «Ангел» — это чувственная дуэтная баллада группы «Рефлекс» и певицы Эльвира Т. В далеком 2013 году девчонки соединились, чтобы спеть эту песню.
2: Уже, почитай, 13 лет песни.
1: Да, а я и не слышал ее, и вообще не помню, что это за песня.
2: Написал Вячеслав Тюрин, слова Вячеслава Тюрина и Эльвиры Т.
1: Здорово. Глубокая композиция, грустенькая такая, о хрупкости любви, надежде и внутренних переживаниях.
2: Знаешь, это очень похоже на группу «Рефлекс».
1: Ну, может быть, и Эльвира Т. У него, кстати, такие песни тоже были немножко о грустном, хотя в более таком веселом мотиве, что ли.
2: Драйвовом формате, да.
1: Да. Но если послушать тексты, то там грусть, соска, девчачья.
2: Объединяет эту песню узнаваемый вокал Ирины Нельсон, солистки «Рефлекс», и лиричный стиль Эльвиры Т. Давайте слушать.
1: Господи, сколько уже ей лет этой Ирине Нельсон.
2: Ирине и Эльвире, но тем не менее, 2013 года трек под названием «Ангел» в нашем эфире.
0: Мировое турне на радио Юнитон.

0: радио «Юнитон» в мире погоды.
1: Ой, ну девчонки сейчас наверняка растрогались. Такая песня.
2: Я думала, ты скажешь «расстроились». Песня закончилась. Ну, а началась рубрика «В мире погоды». Расскажем, какая погода в других городах нашей страны.
1: Да, метеопутешествие совершим. Давайте отправимся в город с названием Белгород. Я все тогда думал, что, почему Белгород?
2: У тебя там родные
1: Белый
2: живут.
1: Город. Да. Я когда там, да, в детстве часто бывал. Белые горы. Они белые, потому что мел.
2: Мельные да ладно. Горы. Вот я только Белгород. Хотела спросить, почему город так называется.
1: Вот, я уже чувствую, что ты хочешь спросить, сразу тебе отвечаю.
2: Там прямо сейчас плюс 14 градусов.
1: Плюс 14, это сейчас. Ночи у них примерно, как у нас, такие в районе 5 градусов. Но у нас идет похолодание.
2: А у них наоборот,
1: потепление. К нам от них, наверное, прохлада, а к ним идет наше тепло. Потому что следующей неделе у них уже середина недели 20 градусов днем со знаком прекрасным плюс. Ну и до конца недели там все это будет держаться выше 20.
2: 22, да, примерно. Слушайте, ну это классно в октябре такая погода.
1: Ну у нас тоже тепло. Завтра обещают плюс 16, плюс 18.
2: Ну а с понедельника, со вторника даже небольшое похолодание, но мы готовы.
1: Мы даже ждем, вдруг еще тепло придет. Почему нет? Тепло, приходи.
0: В мире погоды.
3: Реклама. А теперь к новостям науки.
4: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
3: Телефон 230-98-58. Застройщик ООО СЗ РНГС Академинвест. Проектная декларация на наш.дом.рф. Я сосиски уважаю, варю, жарю, запекаю и в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
5: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
8: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
9: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода

0: быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
1: 17 октября. Главное открытие года Новосибирска. Руки вверх бар, версия 2.0 на Красном проспекте 37. Ты увидишь, как преобразился бар после реконструкции. Новое улетное меню, яркий интерьер и еще больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
2: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Что общего у Додо и Лейс Макс? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
6: Додо.
7: Реклама. Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026, пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodo.pizza.ru. Продавец ИП Енец Артем Владимирович. ОГРНИК 318-774-600-590-821. Город Новосибирск. Красный проспект. Дом 17.
8: Субъектам предпринимательства в фонде микрофинансирования НСО предоставляются займы до 5 миллионов рублей. Поставки не более ключевой ставки Центрального банка России. Информация о работе фонда и условиях выдачи займов доступны по телефону 209-13-33. Изучите все условия займа на сайте microfond.ru в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова-Юа. Оператор 319-547-687-251.
2: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
3: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.
4: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
5: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
6: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
5: Не спеши нарушать.
7: Спеши научиться управлять безопасно.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Атмосфера. Говорим о музыке и не только.
1: Все три часа говорили о музыке, и не только мы в шоу «Атмосфера». Сегодня, в преддверии Дня Учителя, мы вспоминали наших прекрасных, местами чудных, но таких милых, родных учителей.
2: Да, особенно тех, которые как-то нас, может быть, ругали, журили, но их-то мы как раз и запомнили. Почему я пошла учиться на учителя русского языка и литературы?
1: А ну-ка, почему это ты пошла учиться?
2: А потому что мне нравились фразочки нашей Надежды... Забыла их.
1: И что, ты до сих пор эти фразочки используешь?
2: Да, Кротченко, Надежда, не помню какая. Очень хорошая. Причем сейчас я, когда училась, я понимала, откуда она взяла эти фразочки из произведений литературы.
1: Да? То есть ты пошла по ее стопам и тоже такая же вредина. Сидишь тут мне.
2: Могу двойку поставить.
1: Спасибо, я дневник дома оставил. А голову ты там не забыл, да, сейчас скажешь?
2: Я позвоню родителям.
1: О, далеко звонить придется. Ну, давайте смотреть, друзья, на голосование, как оно завершается в наших соцсетях. Мы спросили вас сегодня, какой предмет в школе вел самый харизматичный учитель?
2: Такой самый прикольный, который запомнился.
1: И в нашей группе, в телеграм-канале, 23% это физика, на втором месте химия, на третьем
2: география. А на четвертом уже физкультура.
1: Вот это да, вот это физруки, конечно, рулят.
2: Мне понравилась ваша фраза сегодня, физкультурник, я тоже буду ее использовать.
1: А мне больше физкультурница.
2: А ты, кстати, ходил на физкультуру или отсиживался на лавочке?
1: Ходил и местами отсиживался. У нас, кстати, была уже в 10-11 классе другой учитель физкультуры. Я ее ни разу не видел в спортивной форме.
2: Она всегда приходила в платье.
1: В юбке, всегда в платье, в юбке. И мы ей даже на выпускном вручили грамоту. Что-то там про то, что ни разу не смотрели. Вот, в общем, ее способности спортивные не видели.
2: Она давала вам задание, но никогда не показывала.
1: Не показывала никогда. Нет, я представляю, в платье бы она показала, конечно.
2: Наш физкультурник всегда показывал, что нужно делать, как прыгать и как по канату вверх карабкаться.
1: Я знаю, что она до сих пор работает. Ей большой-большой привет.
2: Интересно, да, как сейчас у нее поменялась форма одежды?
1: Не знаю, надо заглянуть в школу.
2: Я думала, что у учителей физкультуры существует дресс-код некий.
1: Спортивная одежда, конечно. Свисток и секундомер.
2: Обязательно.
1: Ой, в общем, это вспоминать так. Школьные годы можно бесконечно. Музыкальная композиция в завершении тоже будет про школу. Школа, я скучаю. Маленько кто-то, возможно, погрустит, а кто-то также вспомнит школьные годы. Возможно, напишет однокласснику, возможно, напишет учителю.
2: Фу, наконец-то
1: пронесло.
2: Все это закончилось.
1: Да, и назад дороги нет.
2: Но у многих сейчас дети, получается, второй или третий раз уже проходить эту школьную
1: программу. И опять вот эта вся школьная, да, никуда не денешься. Хорошо, мне сегодня уроки с ребенком делать не надо. Ура!
2: Пятница.
1: Здрасте, выходные! И всем хороших выходных, теплых. Желаем прекрасных встреч и будьте, самое главное, здоровы. Даша Макарова.
2: Арсений Романов.
1: Пока-пока.
0: Даша Макарова и Арсений Романов.

0: Новосибирске 20.00.
1: FM 107. Слушай первым. Тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
2: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова Ива. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Стерео-жизнь.
3: Стерео-стиль.
2: Стерео-звезды и стерео-хиты.
3: Сейчас.
2: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».

0: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».
1: Здрасте.
2: О, где ж вы были? Новый диск «Наутилусов» вышел. «Яблоки Та» называется. Разобрали.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: На радіо Юнітон команда Стеріо.
1: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Что общего у Додо и Лейс Макс? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
2: Додо.
3: Реклама. Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026, пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodo.pizza.ru. Продавец ИП Енец Артем Владимирович. ОГРН 318-774-600-590-821. Город Новосибирск. Красный проспект. Дом 17.
4: Я, актриса Ирина Багирова, приглашаю вас на моноспектакль о судьбе Марины Цветаевой в сопровождении камерного оркестра.
5: 22 октября. Концертный зал «Сибирь-концерт». 19.00. Билеты в кассах города. 16+.
6: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
7: Ты молодец, переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить или заметить слишком поздно.
8: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.
9: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
2: Да-да.
10: Денис Мацуев представляет «Диалог поколений». Фортепианный концерт восходящих звезд. 13 октября. Новосибирская филармония. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. Категория 12+.
11: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная?
12: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра днем 16-18 градусов тепла.
2: Стереожизнь.
3: Стереостиль.
2: Стереозвезды и стереохиты.
3: Сейчас.
2: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».

0: Команда «Стерео».
1: Правил Глеба Жеглова. Так, правило первое. Запоминай, повторять не стану. Затверди, как строевой устав. Разговаривай с людьми, всегда улыбайся. Понял? Люди это любят. А оперативник, который не умеет влезть в душу к свидетелю, считай, что он зря получает рабочую карточку. А теперь правило второе. Будь человеку внимательным и старайся подвинуть к разговору об нем самого. А как это сделать?
2: Как это сделать?
1: А вот для этого существует третье правило. Найди тему, которая ему интересна.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: стерео. Радио. Реклама.
1: Привет! Как настроение?
2: Безумное!
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно! Нужен английский? Level 11!
3: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
5: Это Леген, подождите, годарное возвращение. Чикен-бамбони снова в года. Целые куриные кусочки с соусом сладкий чили и альфредо. А еще перец, лучок и моцарелла. Это что, праздник какой-то?
6: Да-да.
7: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7 923 235 0131.
8: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
11: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
12: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
13: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
15: Партнер утреннего шоу «Парфюм Люкс М». ИП «Максимов Игорь Борисович».
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 9 вечера. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
2: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: приятно и на работе. Букет СИП.
1: Колбаски Гриллинки. Риеты изысканные, да пончики мясные.
2: Что? Что это?
3: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт». Для людей с широкой душой.
1: Английский для детей. Level 11.
4: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
5: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
7: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
8: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра днем 16-18 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: реакторе. Для владельцев Toyota всегда запчасти и отличный сервис.
1: Здесь для Toyota счастье есть.
2: Rocket.

0: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
2: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Метапроектная декорация» на сайте наш.дом.рф.
3: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
4: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
5: Вячеслав Лощилов, группа «Африка» в «Бродячей собаке». 25 октября, 19:00. Сибирский рок-н-ролл. Песня о любви и свободе. Тексты, в которых слышен характер родных краев. Билеты в кассах города. 12+.
6: Ну что там?
7: Усталость и сонливость.
6: Да-да, совсем сонливый.
7: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
6: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 22.00 в Новосибирске.
1: FM 107.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
2: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Мам, что сегодня на ужин?
4: Мы голодны, как тигры.
5: О, тогда мясо свежайшее, настоящее.
6: Мясо по-таежному. Барский продукт для людей с широкой душой.
7: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью +5, +7 градусов. Завтра днем 16-18 градусов тепла.

0: такое было?
1: Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
2: Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
4: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
5: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05. Let's make tonight.

0: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью +5, +7 градусов. Завтра днем 16-18 градусов тепла.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: Новосибирске 3 часа ночи.
1: FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

Новосибирске 6 утра. FM 107.

0: Омельки нежные, пикашки венские, пончики мясные. Попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха сегодня днем +16, +18 градусов.

0: Я сосиски уважаю, варю, жарю, запекаю и в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.